Вы слушаете радиоканал «Радио УФМ». Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ номер ТУ-23-015-65. Зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Южному федеральному округу 11 апреля 2016 года. Для лиц старше 12 лет.

Мне вчера позвонили друзья из прошлого, из прошлой географии и времени. Я смог изобразить радость, соврал, что сам хотел, но где-то потерял номер. «Ты в Москве?» – спросили меня. «Ну а где же еще? Где же еще?» – смог я ответить. Мне сказали, что кто-то совсем пропал. Кто-то, наконец, женился, а кто-то умер. Я нашел какие-то слова, я спешил говорить, я был занят. А сегодня я поднял лицо в московское небо, чтобы высушить глаза –

город всегда в новостях. В этом городе, кажется, происходит все самое важное. Почему так кажется? Почему? В нем растворилось и исчезло так много людей, и от них уже нет никаких новостей. Или я растворился? И где мои новости? Мне так часто хочется окликнуть людей, которых, мне кажется, я знаю. И мне чудится, что каждый громкий возглас или крик клаксона обращен ко мне. Кого я ищу здесь? Какие мои новости?

Этот город убеждает. Кто приехал, тот прав. Кто остался, тот прав тем более. А я уже запутал следы. Меня уже не отличить от тех, кто родился именно здесь. Где меня ждут? Где мне рады? Где обнимут меня крепче и искреннее? И почему мне так важно, рада ли мне московское небо? И обнимет ли меня небо

личных сообщений тревожных, что ты до сих пор всех на свете дал.

говорил мне, что я у тебя одна единственная. Ты сказал, что мы пойдем с тобой в кино. Ты обещал познакомить меня со своей мамой. Но потом я зашла в твой инстамесседж. И знаешь, что хочу тебе сказать, милый?

меня. Я рисовался, и ты рисовалась тогда. Моя ставка.

радио УФМ. На 107.9 FM. Rhythm is a dancer, it's a soul companion.

слушаете радиоканал «Радио УФМ». Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ номер ТУ-23-015-65. Зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Южному федеральному округу 11 апреля 2016 года. Для лиц старше 12 лет.

0: Новости страны и мира. О главном.
1: В Минпромторге назвали ориентировочные сроки поставки перевозчикам новых самолетов. Российским производителям нужен 1-2 месяца после получения всех разрешительных документов для начала передачи самолетов авиакомпаниям. Об этом рассказал глава Минпромторга России Антон Алиханов в беседе с РИА Новости. С точки зрения поставок, учитывая готовность серийных бортов, как только мы получаем все разрешительные документы, буквально через месяц-два мы начинаем передавать машины авиакомпаниям, сказал он. По словам Алиханова, поставки – достаточно размытый процесс. Так, самолеты сначала будут использоваться на коротких рейсах, поскольку нужно обучить летный экипаж и наземные службы для работы с бортом. Россияне действительно успевают сделать работу за 33 часа, но остальное время у них уходит на коммуникацию, решение нештатных задач, взаимодействие с коллегами и подрядчиками. Поэтому есть смысл и дальше придерживаться 5-дневной рабочей недели, а не переходить на 4-дневку. Об этом газете «РУ» заявили в Департаменте организационного развития Роскачества. Классическая 5-дневная рабочая неделя в большинстве сфер сохраняет смысл хотя бы потому, что решение ее введения является результатом 10-летнего опыта и доказанной эффективности. Что касается 4-дневки, эксперименты действительно показывают снижение выгорания и текучки, но только в компаниях с измеримым результатом и высокой долей интеллектуального труда, подчеркнули в Роскачестве. И в завершении выпуска. Цифровые продажи книг о Великой Отечественной войне увеличились на 70% с мая 24 по май 26 года. Об этом сообщили в книжном сервисе «Литрес». Самым популярным стал роман Владимира Богомолова «Момент истины» в августе 44-го, переведенный на 10 языков и экранизированный несколько раз. Последняя киноверсия «Август» с Никитой Кологривым, Сергеем Безруковым и Павлом Табаковым вышла на экраны в 2025 году. В топ-5 также вошли «Проклятые и убитые» Виктора Астафьева, «Бабий Яр» Анатолия Кузнецова, «Воспоминания и размышления» Георгия Жукова и в списках не значился Бориса Васильева. И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей, «Репорт-Информ».
2: Радио УФМ.

0: Реклама на УФМ.
1: Аптеки здоровья. Качество во всем. Лекарства-пустышки не продаем.
2: Аптеки здоровья работают с 1999 года.
3: Ты чего такой задумчивый весь день?
4: Да думаю, как все контролировать на производстве, пока я в отъезде.
3: Тебе нужно видеонаблюдение. Обратись в магазин технологии безопасности. Там все четко. Выезд специалиста бесплатно. Рассчитают, посоветуют, скидку сделают. Сможешь контролировать все через свой телефон. Также домофоны и системы контроля доступа. Пиши адрес: Усть-Лабинск, объездная 14. Телефон 8-918-45-75-444.
5: Склад дверей «Лидер» – это не только двери. Ламинатно-напольные, стеновые панели, плинтус, изделия из пенопласта, козырьки, порожки алюминиевые, гибкий мрамор, стремянки, сантехника, пеномонтажная, краски, металлопластиковые изделия. И это не весь список нашего ассортимента. Усть-Лабинск, Коминтерна 108, напротив лицея. Телефон 8-918-24-24-704.
6: Нужен удобный интернет по доступной цене? Подключение к сети интернет в Усть-Лабинске от компании Freedom доступно уже сейчас. Быстро, стабильно, дешево. Вопросы и заявки по телефону 8-800-333-8813.
7: 14 июня. Фестиваль спорта «Суворов Трейл» в Усть-Лабинске. Всего час от Краснодара. Забеги для детей и взрослых. Сап-соревнования на озере, палаточный городок и море активностей. Проведите выходные ярко. Регистрация на топлига.ру.
8: Открылся новый магазин тракторных запчастей «Агромастер». В магазине имеется широкий выбор запчастей на сельхозтехнику. Т-150, К-700 и МТЗ. Наш адрес: Усть-Лабинск, улица Кавказская, 40Д. Телефон 8-918-030-73-27.
9: Реклама на УФМ. 8-909-45-00-30.

радио УФМ. УФМ на 107.9 FM.

0: 107.9 FM.
1: Реклама на УФМ.
2: Демонтаж строений из кирпича с последующим вывозом мусора и стройматериалов. Телефон 8-918-08-07-3-1. 8-918-08-07-3-1.

0: Реклама на ОФМ.
1: Вам вставили? А если еще не вставили, то мы вам установим имплант от 20 тысяч рублей. Мастерская улыбок. Усть-Лабинск, Рубина 66. Записи и подробности по телефону 8-918-166-0909. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться с врачом.
2: Мечтаете о путешествиях? Турагентство «Лучший тур» осуществляет их с 2009 года для вас. Наш адрес: Усть-Лабинск, Ободовского, 32А. Телефон 918-47-48-7. 918-47-48-7. Собирай чемодан, а остальное мы возьмем на себя.
3: 8 мая в 18.00. Дворец культуры «Кубань». Компания «Арт-шоу». Продюсерский центр «Арт Рекордс» при поддержке радиостанции УФМ представляют большой праздничный концерт ко Дню Победы. Победа одна на всех. Яркое шоу и любимые песни, которые прошли сквозь поколения и до сих пор трогают до глубины души. Билеты в кассах Дворца культуры «Кубань». Справки по телефону +7 918 123 43 43.
4: ЛПХ Елены Шевелевой предлагает рассаду цветов собственного производства. Петуния, фуксия, колиусы, калеврахоа бегония, готовые кашпо и многое другое. Обращаться по адресу: Заполотняная, 157. Телефон 8-918-415-0514. 8-918-415-0514.
5: Нужен удобный интернет по доступной цене? Подключение к сети интернет в Усть-Лабинске от компании Freedom доступно уже сейчас. Быстро, стабильно, дешево. Вопрос и заявки по телефону 8-800-333-8813.
6: Официальный партнер завода Grand Line в Усть-Лабинске. Широкий выбор кровли, металлической гибкой, современных заборов жалюзи, евроштакетника и сайдинга. Grand Line, Заплотненный 11, офис продаж на втором этаже. Приходите, сделаем бесплатный расчет кровли в трех вариантах. Откройте гриль-сезон вместе с магазинами «Моя Станица». С 20 апреля по 15 мая совершайте покупки и участвуйте в еженедельном розыгрыше призов. Сочная корейка, ароматные колбаски, нежный шашлык, набор фирменных соусов. Все, что нужно для вкусных выходных.
7: Условия розыгрыша уточняйте у продавцов.
8: Ты чего такой задумчивый весь день?
9: Да думаю, как все контролировать на производстве, пока я в отъезде.
8: Тебе нужно видеонаблюдение. Обратись в магазин технологии безопасности. Там все четко. Выезд специалиста бесплатно. Рассчитают, посоветуют, скидку сделают. Сможешь контролировать все через свой телефон. Также домофоны и системы контроля доступа. Пиши адрес: Усть-Лабинск, объездная 14. Телефон 8-918-45-75-444.
10: Если вы слышите эту рекламу, значит она работает.
0: Реклама на УФМ 8-909-45-00-30.

0: Реклама на OFM.
1: Когда питомец наш здоров, не помним мы про докторов. Но если заболел ваш друг, ищите клинику «Вокруг». Ветклиника ГБУ, ветуправление Услабинского района на Элеваторной. Это государственная лицензия на ветеринарные услуги. Хирургию, терапию, стоматологию, УЗИ и чипирование. Усть-Лабинск, Элеваторная, 1.
2: Ветклиника ГБУ, ветуправление Усть-Лабинского района.
3: Компания РФ Холод КРД – это надежный сервис по ремонту и обслуживанию рефрижераторных установок. Официальный дилер установок TCL и Fridge. Мы производим диагностику рефрижераторов, ремонт холодильных установок любой сложности, заправку холодоагентом с проверкой герметичности системы, плановое техническое обслуживание. РФ Холод КРД. Усть-Лабинск. Октябрьская, 123. Телефон 8-909-444-59-62.
4: Аптеки «Здоровье». Качество во всем. Лекарства-пустышки не продаем.
5: Аптеки «Здоровье» работают с 1999 года.
6: Ищите идеальные очки? Приходите в оптику Good Look. Мы предлагаем широкий выбор стильных оправ и качественных линз. Good Look. Усть-Лабинск. Улица Красная, 242. Станица Ладожская. Улица Театральная, 30. Село Красногвардейское. Улица Фестивальная, 1Б. Good Look. Хорошо видеть. Хорошо выглядеть.
7: Ищите нас на Яндекс.Картах.
8: Стоматология «Доктор Дент» – это красивая улыбка, уверенность и здоровье.
9: Лечение зубов под дентальным микроскопом. Все виды стоматологических услуг.
8: «Доктор Дент», Усть-Лабинск, улица Красная, 176А. Телефон 8-918-347-56-77.
9: Наш любимый пациент. Приходи к нам в «Доктор Дент».
10: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
11: Вас обошли ваши конкуренты? Значит, они уже разместили свою рекламу у нас.
0: Реклама на УФМ. 8-909-45-00-30.
12: Знаешь, боль иногда возвращается, чтобы снова сделать нас сильными. Даже сказки внезапно кончаются и становятся грустными

Ветер дует. Прогноз погоды. По народным приметам, высокая и яркая радуга в этот день к хорошей погоде, низкая и бледная к ненастью. По прогнозам синоптиков, в пятницу 8 мая в Краснодарском крае ожидается малооблачная погода. Световой день составит 14 часов 34 минуты, магнитное поле спокойное. В Усть-Лабинске облачно с прояснениями, днем плюс 23 градуса, ночью плюс 12, атмосферное давление 758 миллиметров ртутного столба, ветер северо-западный 3-4 метра в секунду. В Кореновске малооблачно, днем плюс 23 градуса, ночью плюс 11, атмосферное давление 761 миллиметр ртутного столба, ветер северо-западный 2-4 метра в секунду.

0: АО «Сахарный завод «Свобода» требуется электромонтер, слесарь-ремонтник, изолировщик, слесарь КИП-ИА, электрогазосварщик. Обращаться по телефону 8-918-990-85-17, 8-918-990-85-17. Закупаем поддоны дорого, в любых количествах. Звоните 8-918-967-9671. Организация приглашает на сезонную работу грузчиков, водителя кары, операторов на линию, разнорабочих. График смены, заработная плата 300 рублей в час. Обращаться по адресу Усть-Лабинск, улица Карла Либкнехта, 230. Телефон 8-918-447-29-95. 8-918-447-29-95.
1: 8 мая в 18:00. Дворец культуры «Кубань». Компания «Арт-шоу», продюсерский центр «Арт Рекордс» при поддержке радиостанции УФМ представляют большой праздничный концерт ко Дню Победы. Победа одна на всех. Яркое шоу и любимые песни, которые прошли сквозь поколения и до сих пор трогают до глубины души. Билеты в кассах Дворца культуры «Кубань». Справки по телефону. Плюс 7-918-123-43-43.
2: Ой, девочки, я влюбилась. Ого. Они такие классные.
1: Обои. В магазине «Обои Центр». Усть-Лабинск, Октябрьская, 107. Второй этаж магазина «Новинка».
0: Требуется рабочий для чистки кирпича. Справки по телефону 8-918-0807-3-1. 8-918-0807-3-1.
3: Если вы слышите эту рекламу, значит она работает.
4: Реклама на УФМ 8-909-45-00-30.

0: 107.9 FM.
1: Здравствуйте, в студии Владимир Громов. В Краснодарском крае к 81-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне запланировано более 10 тысяч тематических мероприятий. Во всех муниципалитетах региона пройдут торжественные митинги и церемонии возложения цветов к военным мемориалам и памятникам героев. В пресс-службе администрации Кубани сообщили, что жители региона смогут принять участие в акциях «Бессмертный полк онлайн», «Вальс Победы» и «Бессмертный автополк». До 9 мая волонтеры будут бесплатно раздавать георгиевские ленты. В рамках акции «Свеча памяти» у воинских мемориалов и в окнах домов зажгутся огни в знак уважения к подвигу ветеранов. В образовательных и культурных учреждениях края откроются стены памяти, где каждый желающий сможет разместить портрет своего родственника-фронтовика. Также кубанцы могут присоединиться к оформлению окон Победы с помощью праздничных трафаретов или высадить деревья в честь павших героев в рамках проекта «Сад памяти». Культурная программа праздника включает около 450 концертов, экскурсий в музеях и показы тематических фильмов в кинотеатрах. В городах и районах также организуют военно-исторические фестивали, выставки техники и амуниции, спортивные соревнования и квесты для молодежи. Уважаемые жители города, согласно графику отключения круглогодичных котельных на территории Усть-Лабинска, будет остановлена котельная Черемушки по улице Свердлова, 61, с 18 по 31 мая для проведения планового предупредительных ремонтных работ. В связи с этим потребителям временно будет прекращена подача горячего водоснабжения до завершения запланированных работ. Уважаемые жители и гости города, кинотеатр «Знамя» приглашает на киноакции, посвященные 81-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Бесплатно будут демонстрироваться художественные фильмы. 8 и 9 мая с 10 утра в зале номер 3 художественные фильмы «Дорога на Берлин», «Каруза» и «Повесть о настоящем человеке», а также «Летят журавли». 9 мая в полдень в Большом зале художественный фильм «Летят журавли». 10 мая в 10 утра в зале номер 3 художественный фильм «Жди меня». С 26 по 30 апреля в Казани воспитанники студии танцев «Пиксель» под руководством Анастасии Кузнецовой представили свое мастерство на двух крупных сценах – Всероссийском конкурсе «Высота» и Межнациональном фестивале «Казань Великая». По итогам выступления коллектив был удостоен высоких наград – гран-при фестиваля, 5 званий лауреата первой степени, 3 звания лауреата второй степени и 2 звания лауреата третьей степени. За столь яркие победы студия получила путевку приглашения на участие в престижном конкурсе фестиваля во Владимире, который пройдет уже в ноябре. 6 мая на стадионе «Кубань» прошла всекубанская эстафета спортсменов, приуроченная к празднованию Дня Победы в Великой Отечественной войне. Участники почтили память павших героев минуты молчания. Участие в забеге приняли школьники, студенты УСПК, а также «Прогресс Агроб». Спортивная программа включала командный забег, символизирующий преемственность поколений и единство народа в борьбе с фашизмом. На этом у меня все. Выпуск подготовлен по материалам пресс-службы Усть-Лабинского района. В студии был Владимир Громов.

0: Радио УФМ. Реклама на УФМ.
1: Подпиши контракт с Минобороны от Краснодарского края и получи до 6 миллионов рублей за первый год службы. 3 миллиона 400 тысяч рублей – единовременная выплата. Также среди мер поддержки – статус ветерана боевых действий и другие льготы от государства. Все по-честному. Номер телефона 8 800 44 44 623. Сайт контракт23.рф.
2: 14 июня. Фестиваль спорта «Суворов Трейл» в Услабинске. Всего час от Краснодара. Забеги для детей и взрослых. Сап-соревнования на озере, палаточный городок и море активностей. Проведите выходные ярко. Регистрация на topliga.ru.
3: Официальный партнер завода «Грандлайн» в Усть-Лабинске. Широкий выбор кровли, металлической и гибкой, современных заборов жалюзи, евроштакетника и сайдинга. «Грандлайн», Заплотненный 11, офис продаж на втором этаже. Приходите, сделаем бесплатный расчет кровли в трех вариантах.
4: Кирпич Новокубанского, Губского, Славянского, силикатного заводов. Газобетонные и отсевные блоки. Забутовочный кирпич. Информация по телефону 8-918-111-73-76.
5: Если вы слышите эту рекламу, значит она работает.
0: Реклама на УФМ. 8-909-45-00-30.

лучшее на лучшем. Усть-Лабинск FM на 107.9 FM.

0: Реклама на ОФМ.
1: Ты чего такой задумчивый весь день?
2: Да думаю, как все контролировать на производстве, пока я в отъезде.
1: Тебе нужно видеонаблюдение. Обратись в магазин технологии безопасности. Там все четко. Выезд специалиста бесплатно. Рассчитают, посоветуют, скидку сделают. Сможешь контролировать все через свой телефон. Также домофоны и системы контроля доступа. Пиши адрес: Усть-Лабинска, въездная 14. Телефон 8-918-45-75-444.
3: Вам вставили? А если еще не вставили, то мы вам установим имплант от 20 тысяч рублей. Мастерская улыбок. Усть-Лабинск, Рубина 66. Записи и подробности по телефону 8-918-166-0909. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться с врачом.
4: ЛПХ Елены Шевелевой предлагает рассаду цветов собственного производства. Петуния, фуксия, колиусы, калеврахоа бегония, готовые кашпо и многое другое. Обращаться по адресу Заполотняная, 157. Телефон 8-918-415-0514. 8-918-415-0514.
5: Компания РФ Холод КРД – это надежный сервис по ремонту и обслуживанию рефрижераторных установок. Официальный дилер установок TCL и Fridge. Мы производим диагностику рефрижераторов, ремонт холодильных установок любой сложности, заправку холодоагентом с проверкой герметичности системы, плановое техническое обслуживание. РФ Холод КРД. Усть-Лабинск. Октябрьская, 123. Телефон 8-909-444-59-62.
6: Вот это реальный выбор. Магазин «Много мото». На тысячи квадратов более тысячи мотоциклов, питбайков, скутеров, квадроциклов и велосипедов в наличии и по дилерской цене. Гарантия, сервис, доставка. Краснодар, Ростовское шоссе, 34/18. Магазин «Много мото». Подробности на knvstels.ru. Усть-Лабинск, Ленина, 74А.
7: 8 мая в 18:00. Дворец культуры «Кубань». Компания «Арт-шоу». Продюсерский центр «Арт Рекордс» при поддержке радиостанции УФМ представляют большой праздничный концерт ко Дню Победы. Победа одна на всех. Яркое шоу и любимые песни, которые прошли сквозь поколения и до сих пор трогают до глубины души. Билеты в кассах Дворца культуры «Кубань». Справки по телефону +7 918 123 43 43.
8: Вас обошли ваши конкуренты? Значит, они уже разместили свою рекламу у нас.
0: Реклама на УФМ 8-909-45-00-30.

0: Радио УФМ. Радио УФМ.
1: Реклама на УФМ.
2: Ищите идеальные очки? Приходите в оптику Good Look. Мы предлагаем широкий выбор стильных оправ и качественных линз. Good Look, Усть-Лабинск, улица Красная, 242, станица Ладожская, улица Театральная, 30, село Красногвардейское, улица Фестивальная, 1Б. Good Look. Хорошо видеть, хорошо выглядеть.
3: Ищите нас на Яндекс.Картах.
4: Откройте гриль-сезон вместе с магазинами «Моя Станица». С 20 апреля по 15 мая совершайте покупки и участвуйте в еженедельном розыгрыше призов. Сочная корейка, ароматные колбаски, нежный шашлык, набор фирменных соусов. Все, что нужно для вкусных выходных.
5: Условия розыгрыша уточняйте у продавцов.
6: Аптеки «Здоровье». Качество во всем. Лекарства-пустышки не продаем.
7: Аптеки здоровья работают с 1999 года.
8: Склад дверей «Лидер» — это не только двери. Ламинатно-польные, стеновые панели, плинтус, изделия из пенопласта, козырьки, порожки алюминиевые, гибкий мрамор, стремянки, сантехника, пеномонтажная, краски, металлопластиковые изделия. И это не весь список нашего ассортимента. Усть-Лабинск, Коминтерна 108, напротив лицея. Телефон 8-918-24-24-704.
0: Реклама на УФМ 8-909-45-00-30.

Ветер дует. Прогноз погоды. По народным приметам, высокая и яркая радуга в этот день к хорошей погоде, низкая и бледная к ненастью. По прогнозам синоптиков, в пятницу 8 мая в Краснодарском крае ожидается малооблачная погода. Световой день составит 14 часов 34 минуты, магнитное поле спокойное. В Усть-Лабинске облачно с прояснениями, днем плюс 23 градуса, ночью плюс 12, атмосферное давление 758 миллиметров ртутного столба, ветер северо-западный 3-4 метра в секунду. В Кореновске малооблачно, днем плюс 23 градуса, ночью плюс 11, атмосферное давление 761 миллиметр ртутного столба, ветер северо-западный 2-4 метра в секунду.

0: Реклама на УФМ.
1: Мечтаете о путешествиях? Турагентство «Лучший тур» осуществляет их с 2009 года для вас. Наш адрес: Усть-Лабинск, Ободовского, 32А. Телефон 918-47-48-7. 918-47-48-7. Собирай чемодан, а остальное мы возьмем на себя.
2: 8 мая в 18:00. Дворец культуры «Кубань». Компания «Арт-шоу», продюсерский центр «Арт Рекордс» при поддержке радиостанции УФМ представляют большой праздничный концерт ко Дню Победы. Победа одна на всех. Яркое шоу и любимые песни, которые прошли сквозь поколения и до сих пор трогают до глубины души. Билеты в кассах Дворца культуры «Кубань». Справки по телефону +7 918 123 43 43.
3: Стоматология «Доктор Дент» – это красивая улыбка, уверенность и здоровье.
4: Лечение зубов под дентальным микроскопом. Все виды стоматологических услуг.
3: «Доктор Дент», Усть-Лабинск, улица Красная, 176А. Телефон 8-918-347-56-77.
4: Наш любимый пациент. Приходи к нам в «Доктор Дент».
5: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
6: АО «Сахарный завод «Свобода» требуется. Грузчик, подсобный рабочий, специалист по ГО и ЧС, слесарь-ремонтник подвижного состава. Обращаться по телефону 8-918-990-85-17. 8-918-990-85-17.
7: Вас обошли ваши конкуренты? Значит, они уже разместили свою рекламу у нас.
8: Реклама на УФМ. 8-909-45-00-30.

0: Новости страны и мира. О главном.
1: Рабочая неделя после майских праздников будет для россиян короткой, об этом свидетельствуют данные производственного календаря на 2026 год. Согласно представленной информации, отдыхать граждане будут с субботы по понедельник с 9 по 11 мая. Первый день новой недели стал нерабочим, так как День Победы в этом году выпал на субботу. Таким образом, работать россияне будут 4 дня, начиная со вторника. Напомним, что сотрудники, которые будут работать 9 мая, должны получать за этот день двойную оплату либо отгул. Рособорнадзор определил, что запрещено делать участникам ЕГЭ-2026 на тестировании. Об этом сообщает РИА Новости. В рекомендациях отмечается, что ученикам нельзя выполнять экзамен не самостоятельно или общаться с другими участниками тестирования. Также сдающим нельзя иметь с собой средства связи, вычислительную технику, справочные материалы, заметки и другие носители информации, кроме тех, которые разрешены для выполнения заданий по ряду предметов. Школьникам запрещено фотографировать бланки, а еще переписывать задания экзамена в черновики. Участникам тестирования нельзя перемещаться без сопровождения организатора, общаться и обмениваться материалами и предметами. И в завершении выпуска: мангал на дачном участке или во дворе дома следует устанавливать строго по действующим правилам, специально оборудованных для этого местах. Разводить открытый огонь и бесконтрольно жечь мусор на территории частных домов нельзя, напомнили в беседе с Арти эксперты Роскачества. К оборудованным для разведения открытого огня местам относятся ямы не менее 30 сантиметров глубиной и не более 1 метра в диаметре. Только в них допустимо разжигать костер, напомнили специалисты. Важно, что располагаться это место должно так, чтобы в радиусе 2 метров от него не было никаких горючих материалов или сухой травы. Если речь идет об установке грильницы или мангала, то для этого необходимо выбрать ровную площадку, на которой не должно быть сухой травы. Лучше всего, если она будет залита бетоном, подчеркнули эксперты. И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей, Репорт-Информ.
0: Усть-Лабинск FM.

0: на 107.9 FM.
1: Реклама на УФМ. Склад дверей «Лидер». Всегда в наличии и под заказ двери входные и межкомнатные. Стандартных и нестандартных размеров. Более 500 моделей. Дверная фурнитура. Возможен замер и доставка. Склад дверей «Лидер». Более 20 лет на рынке Усть-Слабинска. Качество, проверенное временем. Усть-Слабинск. Коминтерна 108. Напротив лицея. Телефон 8-918-24-24-704. Открылся новый магазин тракторных запчастей «Агромастер». В магазине имеется широкий выбор запчастей на сельхозтехнику. Т-150, К-700 и МТЗ. Наш адрес – Усть-Слабинск, улица Кавказская, 40Д. Телефон 8-918-030-73-27.
2: Хватит мечтать, пора брать! Товары для спорта, огромный выбор велосипедов, скейтов, роликовых коньков и мотоциклов найдешь в магазинах «Стелс», Усть-Лабинск, Ленина, 74А. Подробности на сайте knvstels.ru.
1: Если вы слышите эту рекламу, значит она работает.
0: Реклама на УФМ. 8-909-45-00-30.

0: радио Усть-Лабинск FM. Новости спорта.
1: Хоккеисты ярославского «Локомотива» вырвали победу у омского «Авангарда» в шестом матче полуфинала Кубка Гагарина и сравняли счет в серии 3-3. «Авангард» вел 2-0 за 33 секунды до конца основного времени, однако ярославцы за 22 секунды перевернули игру. Дубль Максима Шелунова с передач 41-летнего Александра Радулова перевел матч в овертайм. В первом овертайме шайб заброшено не было, а на 97-й минуте защитник Рушан Рафиков принес гостям победу 3-2. Действующий обладатель Кубка Гагарина, проигрывая в серии 1-3, сравнял счет, и теперь все решится в заключительном матче серии, который состоится в Ярославле 6 мая. Футбольный клуб ЦСКА объявил об увольнении главного тренера Фабио Челестини. Вместе с 50-летним наставником клуб покинули все его помощники. Исполняющим обязанности главного тренера до конца сезона назначен Дмитрий Игдисамов, ранее возглавлявший молодежную команду армейцев. Челестини перешел в ЦСКА перед нынешним сезоном и сразу же привел команду к победе в Суперкубке России. Однако весной результаты резко ухудшились. Серия армейцев в чемпионате без побед достигла 5 матчей, а после домашнего проигрыша «Зениту» руководство клуба приняло решение о расставании. Примечательно, что первым матчем под руководством Игдисамова для ЦСКА станет принципиальная встреча со «Спартаком» в финале пути регионов Кубка России 6 мая. Поражение в четвертом круге «Мастерса» в Мадриде не помешало Даниилу Медведеву подняться на 9-е место в обновленном рейтинге ATP. При этом в гонке за право участвовать в итоговом турнире он занимает 5-ю позицию, уступая лишь топ-3 общей классификации Янику Синеру, Карлосу Алькарасу и Александру Звереву, а также французу Артуру Фису. Тем временем в рейтинге ВТА на 7-ю позицию поднялась 18-летняя Мира Андреева. На минувшей неделе она дошла до финала «Тысячника» в Мадриде, которому уступила украинке Марте Костюк. Баскетболисты «Зенита» в гостях одержали победу над «Уралмашем» в четвертом матче четвертьфинала Единой лиги ВТБ 78-61. Эта победа стала для сине-бело-голубых третьей в серии, которая завершилась со счетом 3-1 в их пользу. В полуфинале «Зенитовцы» сыграют с казанским «Униксом», а во второй паре встретятся действующий чемпион ЦСКА и краснодарский «Локомотив Кубань». Серии будут проходить до 4 побед. Это были спортивные события, достойные вашего внимания.

0: Вы слушаете УФМ.
1: Реклама на УФМ.
2: Ты чего такой задумчивый весь день?
3: Да думаю, как все контролировать на производстве, пока я в отъезде.
2: Тебе нужно видеонаблюдение. Обратись в магазин технологии безопасности. Там все четко. Выезд специалиста бесплатно. Рассчитают, посоветуют, скидку сделают. Сможешь контролировать все через свой телефон. Также домофоны и системы контроля доступа. Пиши адрес: Усть-Лабинск, объездная 14. Телефон 8-918-45-75-444.
4: Ой, девочки, я влюбилась. Ого. Они такие классные.
5: Обои. В магазине «Обои Центр». Усть-Лабинск, Октябрьская, 107. Второй этаж магазина «Новинка».
6: Компания РФ «Холод КРД» – это надежный сервис по ремонту и обслуживанию рефрижераторных установок. Официальный дилер установок TCL и Fridge. Мы производим диагностику рефрижераторов, ремонт холодильных установок любой сложности, заправку холодоагентом с проверкой герметичности системы, плановое техническое обслуживание. РФ «Холод КРД», Усть-Лабинск, Октябрьская, 123, телефон 8-909-444-59-62.
7: Демонтаж строений из кирпича с последующим вывозом мусора и стройматериалов. Телефон 8-918-08-07-3-1. 8-918-08-07-3-1. Организация приглашает на сезонную работу грузчиков, водителя кары, операторов на линию, разнорабочих. График смены, заработная плата 300 рублей в час. Обращаться по адресу: Усть-Лабинск, улица Карла Либкнехта, 230. Телефон 8-918-447-29-95. 8-918-447-29-95.
8: 8 мая, 18:00. Дворец культуры «Кубань». Компания «Арт-шоу», продюсерский центр «Арт Рекордс» при поддержке радиостанции УФМ представляют большой праздничный концерт ко Дню Победы. Победа одна на всех. Яркое шоу и любимые песни, которые прошли сквозь поколения и до сих пор трогают до глубины души. Билеты в кассах Дворца культуры «Кубань». Справки по телефону +7 918 123 43 43.
9: Если вы слышите эту рекламу, значит она работает.
1: Реклама на УФМ. 8-909-45-30-30.
10: А ты уже не помнишь и ничего не знаешь о времени, что были вместе, больше не вспоминаешь.

0: 107.9 FM. У FM на 107.9 FM. Реклама на УФМ.
1: Аптеки здоровья. Качество во всем. Лекарства пустышки не продаем.
2: Аптеки здоровья работают с 1999 года.
3: Нужен удобный интернет по доступной цене? Подключение к сети интернет в Усть-Лабинске от компании Freedom доступно уже сейчас. Быстро, стабильно, дешево. Вопросы и заявки по телефону 8 800 333 8813.
4: Ищите идеальные очки? Приходите в оптику Good Look. Мы предлагаем широкий выбор стильных оправ и качественных линз. Good Look, Усть-Лабинск, улица Красная, 242, станица Ладожская, улица Театральная, 30, село Красногвардейское, улица Фестивальная, 1Б. Good Look. Хорошо видеть, хорошо выглядеть.
5: Ищите нас на Яндекс.Картах.
6: Когда питомец наш здоров, не помним мы про докторов. Но если заболел ваш друг, ищите клинику «Вокруг». Ветклиника ГБУ, ветуправление Усть-Лабинского района на Элеваторной. Это государственная лицензия на ветеринарные услуги, хирургию, терапию, стоматологию, УЗИ и чипирование. Усть-Лабинск, Элеваторная, 1.
7: Ветклиника ГБУ, ветуправление Усть-Лабинского района.
0: Если вы слышите эту рекламу, значит, она работает.
8: Реклама на УФМ 8 909 45 30 30.

0: Реклама на УФМ.
1: Стоматология «Доктор Дент» – это красивая улыбка, уверенность и здоровье.
2: Лечение зубов под дентальным микроскопом. Все виды стоматологических услуг.
1: «Доктор Дент», Усть-Лабинск, улица Красная, 176А, телефон 8-918-347-56-77.
2: Наш любимый пациент. Приходи к нам в «Доктор Дент».
3: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: 8 мая в 18.00. Дворец культуры «Кубань». Компания «Арт-шоу». Продюсерский центр «Арт Рекордс» при поддержке радиостанции УФМ представляют большой праздничный концерт ко Дню Победы. Победа одна на всех. Яркое шоу и любимые песни, которые прошли сквозь поколения и до сих пор трогают до глубины души. Билеты в кассах Дворца культуры «Кубань». Справки по телефону. +7 918 123 43 43.
0: Реклама на УФМ. 8 909 45 30 30.
5: Ветер в волосах, блики на губах, на плечах соль твоих. Разделен наш закат, разделен наш рассвет. Все и только на...

0: Городской календарь. Мы держим вас в курсе городских новостей.
1: В студии Руслан Александров. Здравствуйте. Глава Усть-Лабинска Роман Перевалов провел рабочую встречу с сотрудниками отдела МВД России по Усть-Лабинскому району, а также с представителем общественного совета. Главной темой обсуждения стала установка памятника сотрудникам органов внутренних дел района, погибшим при исполнении служебного долга. По итогам встречи определили первоочередные меры для реализации этого проекта. Также достигнута договоренность о подготовке совместных предложений. Их в установленном порядке внесут на рассмотрение уполномоченных органов местного самоуправления и руководство Главного управления отдела МВД. Память погибших при выполнении служебных задач сотрудников будет увековечена. Кинотеатр «Знамя» приглашает всех на бесплатные показы фильмов, посвященных 81-й годовщине победы в Великой Отечественной войне. 8 и 9 мая в зале номер 3 с 10 утра можно будет увидеть картины «Дорога на Берлин», «Каруза», «Повесть о настоящем человеке» и «Летят журавли». Возрастные ограничения от 6 до 12 лет. 9 мая в полдень в Большом зале показ фильма «Летят журавли» 12+. А 10 мая в 10 утра в зале номер 3 военная драма «Жди меня» 6+. Вход на все сеансы свободный. Кинотеатр «Знамя» ждет зрителей. Уважаемые горожане, внимание! С 18 по 31 мая будет остановлена котельная «Черемушки» на улице Свердлова, 61. Как сообщает Усть-Лабинск теплоэнерго, отключение связано с планово-предупредительными ремонтными работами. На этот период потребителям временно прекратят подачу горячего водоснабжения. Его восстановят сразу после завершения всех запланированных работ. На стадионе «Кубань» прошла всекубанская эстафета, посвященная Дню Победы в Великой Отечественной войне. Мероприятие началось с минуты молчания. Участники почтили память павших героев. На старт вышли школьники, студенты Усть-Лабинского социально-педагогического колледжа, а также команда агрохолдинга «Прогресс Агро». Главным событием стал командный забег. Организаторы подчеркивают, он символизирует преемственность поколений и единство народа в борьбе с фашизмом. Такая эстафета на Кубани уже стала доброй традицией. Спорт и память идут здесь рука об руку. В станице Восточной Усть-Лабинского района открыли памятник погибшим участникам специальной военной операции. Торжественная церемония собрала глав района и местные власти. Присутствовали глава района Станислав Гайнюченко, депутат законодательного собрания края Владимир Зюзин и зампред совета депутатов Борис Поликин. Пришли и десятки местных жителей. Станичники лично знали почти каждого из тех, кто не вернулся домой. Священник отслужил литию по погибшим и осветил новое место поклонения. Сам памятник заказала и установила на собственные средства семья Унанян, известные в станице предприниматели. С начала специальной военной операции из Восточной ушли на фронт и не вернулись 8 человек. Их имена теперь навсегда останутся в сердцах земляков. Еще больше новостей в наших следующих выпусках. В студии был Руслан Александров. Информация предоставлена пресс-службой администрации города Усть-Лабинска.
0: Городской календарь. Мы держим вас в курсе городских новостей.

0: Radio UFO.
1: Реклама на УФМ.
2: Пахать, рыхлить, сверлить, пилить. В магазинах «Стелс» огромный выбор техники и электроинструмента для сада и дома. «Стелс» – успей на скидки и работай с удовольствием. Усть-Лабинск, Ленина, 74А. Подробности на сайте knvstels.ru.
3: Мечтаете о путешествиях? Турагентство «Лучший тур» осуществляет их с 2009 года для вас. Наш адрес – Усть-Лабинск, Ободовского, 32А. Телефон 918-47-48-7. 918-47-48-7. Собирай чемодан, а остальное мы возьмем на себя.
4: Вам вставили? А если еще не вставили, то мы вам установим имплант от 20 тысяч рублей. Мастерская улыбок. Усть-Лабинск, Рубина 66. Записи и подробности по телефону 8-918-166-0909. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться с врачом.
5: Краснодарский край проводит целевой набор операторов БПЛА, войска беспилотных систем. Требования. До 35 лет. Уверенное владение компьютером. Гарантия зачисления в целевое подразделение. Полная поддержка от государства. При подписании контракта с Министерством обороны Российской Федерации гарантировано увольнение со службы через год по истечении срока контракта, если военнослужащий не подпишет новый. Под запретом перевод операторов БПЛА на другие задачи. Сменить профиль военнослужащий может только по своему личному согласию. Заключивший контракт с Минобороны РФ получают единовременную выплату в размере 3 миллионов 400 тысяч рублей, гарантированную профессиональную подготовку и обучение, статус ветеран боевых действий, право на льготы для участников СВО и их семей. Звони 8 800 444 46 23. Стань главной военной силой СВО.
1: Вас обошли ваши конкуренты? Значит, они уже разместили свою рекламу у нас.
0: Реклама на УФМ. 8 909 45 30 30.

0: 107.9 FM. УФМ 107.9 FM. Реклама на УФМ.
1: Продажи БУ «Кирпич», шифер, лес, строительный бой, дрова. Справки по телефону 8-918-0807-3-1, 8-918-0807-3-1.
2: Компания РФ «Холод КРД» – это надежный сервис по ремонту и обслуживанию рефрижераторных установок. Официальный дилер установок TCL и Fridge. Мы производим диагностику рефрижераторов, ремонт холодильных установок любой сложности, заправку холодоагентом с проверкой герметичности системы, плановое техническое обслуживание. РФ «Холод КРД», Усть-Слабинск, Октябрьская, 123, телефон 8-909-444-59-62.
3: 8 мая в 18.00. Дворец культуры «Кубань». Компания «Арт-шоу». Продюсерский центр «Арт Рекордс» при поддержке радиостанции УФМ представляют большой праздничный концерт ко Дню Победы. Победа одна на всех. Яркое шоу и любимые песни, которые прошли сквозь поколения и до сих пор трогают до глубины души. Билеты в кассах Дворца культуры «Кубань». Справки по телефону. +7 918 123 43 43.
4: Официальный партнер завода «Гранд Лайн» в Усть-Слабинске. Широкий выбор кровли, металлической и гибкой, современных заборов жалюзи, евроштакетника и сайдинга. «Гранд Лайн», Заплотненный 11, офис продаж на втором этаже. Приходите, сделаем бесплатный расчет кровли в трех вариантах.
5: Ты чего такой задумчивый весь день?
6: Да думаю, как все контролировать на производстве, пока я в отъезде.
5: Тебе нужно видеонаблюдение. Обратись в магазин технологии безопасности. Там все четко. Выезд специалиста бесплатно. Рассчитают, посоветуют, скидку сделают. Сможешь контролировать все через свой телефон. Также домофоны и системы контроля доступа. Пиши адрес: Усть-Лабинска, въездная 14. Телефон 8.

0: Счастье?
1: Я просто хочу. Просто твоего счастья.
0: Хочу быть причиной твоего счастья.
1: Я так долго к этому шла.
0: Хочу быть.
1: Давай потанцуем.

0: FM.
1: На 107.9 FM.
2: Реклама на УФМ.
3: Склад дверей «Лидер» – это не только двери. Ламинат-напольные, стеновые панели, плинтус, изделия из пенопласта, козырьки, порожки алюминиевые, гибкий мрамор, стремянки, сантехника, пеномонтажная, краски, металлопластиковые изделия. И это не весь список нашего ассортимента. Усть-Лабинск, Коминтерна 108, напротив лицея. Телефон 8-918-24-24-704.
2: Аптеки «Здоровье». Качество во всем. Лекарства пустышки не продаем.
4: Аптеки здоровья работают с 1999 года.
5: Ищите идеальные очки? Приходите в оптику Good Look. Мы предлагаем широкий выбор стильных оправ и качественных линз. Good Look. Усть-Лабинск. Улица Красная, 242. Станица Ладожская. Улица Театральная, 30. Село Красногвардейское. Улица Фестивальная, 1Б. Good Look. Хорошо видеть. Хорошо выглядеть.
6: Ищите нас на Яндекс.Картах.
7: 14 июня. Фестиваль спорта «Суворов Трейл» в Усть-Лабинске. Всего час от Краснодара. Забеги для детей и взрослых. Сап-соревнования на озере, палаточный городок и море активностей. Проведите выходные ярко. Регистрация на topliga.ru.
8: Откройте гриль-сезон вместе с магазинами «Моя Станица». С 20 апреля по 15 мая совершайте покупки и участвуйте в еженедельном розыгрыше призов. Сочная корейка, ароматные колбаски, нежный шашлык, набор фирменных соусов. Все, что нужно для вкусных выходных.
9: Условия розыгрыша уточняйте у продавцов.
10: Если вы слышите эту рекламу, значит она работает.
1: Реклама на УФМ. 8-909-45-00-30.

0: все об автомобильных новинках в программе «Моя машина».
1: Большой привет всем, кто за рулем, кто собирается за него садиться, ну и вам, пешеходы. Представляем вам несколько интересных новостей, которые подготовили наши коллеги с сайта колеса.ру. «Лада Азимут» прошла очередную группу испытаний. Машины протестировали при температурах от минус 50 до плюс 60 градусов в условиях низкой и высокой влажности. Прогнали через соляной туман. В «АвтоВАЗе» сообщили, что все тесты прошли успешно. Серийное производство кроссовера «Лада Азимут» должно стартовать летом. Салон «Волги К40» будет отличаться от оригинального «Джили Атлас», но с нюансом. «Волгу К40» делают на базе рестайлинговой версии «Атласа», которая продается в Китае. У нас пока доступна прежняя. Именно ее салон с вертикальным дисплеем мультимедиа «Волга К40» и получит, а снаружи и комплектациям будет близка к китайскому «Атласу». «Черри» убрал с российского рынка «Тига 7L». Модели больше нет в разделе наличия на официальном сайте. Запасы у дилеров также закончились. Сокращение линейки «Черри» связано с появлением в прошлом году марки «Теннет». Под этим брендом в России продают «Черри» российской сборки, поэтому в качестве альтернативы можно смотреть «Теннет Т7». Недавно в России стартовали продажи нового «Джили EX5MI». Выглядит он консервативнее, чем ожидаешь от высокотехнологичного гибридного кроссовера. В салоне есть физические клавиши, но их немного. Совсем без экрана не обойдешься, салон в целом просторен. Но сзади высокому пассажиру может быть неудобно. Подробнее о том, как ощущается езда на «Джили EX5MI», расскажет тест-драйв на портале колеса.ру. Это была программа «Моя машина». Будьте внимательны за рулем. Ни гвоздя вам, ни жезла.

0: Реклама на УФМ.
1: АО «Сахарный завод «Свобода» требуется электромонтер, слесарь-ремонтник, изолировщик, слесарь-КИП-ИА, электрогазосварщик. Обращаться по телефону 8-918-990-85-17, 8-918-990-85-17.
2: Стоматология «Доктор Дент» – это красивая улыбка, уверенность и здоровье.
3: Лечение зубов под дентальным микроскопом. Все виды стоматологических услуг.
2: «Доктор Дент», Усть-Лабинск, улица Красная, 176А, телефон 8-918-347-56-77.
3: Наш любимый пациент. Приходи к нам в «Доктор Дент».
4: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
5: 8 мая в 18.00. Дворец культуры «Кубань». Компания «Арт-шоу». Продюсерский центр «Арт Рекордс» при поддержке радиостанции УФМ представляют большой праздничный концерт ко Дню Победы. Победа одна на всех. Яркое шоу и любимые песни, которые прошли сквозь поколения и до сих пор трогают до глубины души. Билеты в кассах Дворца культуры «Кубань». Справки по телефону. +7 918 123 43 43.
6: Вас обошли ваши конкуренты? Значит, они уже разместили свою рекламу у нас.
0: Реклама на УФМ. 8-909-45-00-30.

0: Здравствуйте, в студии Владимир Громов. В Краснодарском крае к 81-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне запланировано более 10 тысяч тематических мероприятий. Во всех муниципалитетах региона пройдут торжественные митинги и церемонии возложения цветов к военным мемориалам и памятникам героев. В пресс-службе администрации Кубани сообщили, что жители региона смогут принять участие в акциях «Бессмертный полк онлайн», «Вальс Победы» и «Бессмертный автополк». До 9 мая волонтеры будут бесплатно раздавать георгиевские ленты. В рамках акции «Свеча памяти» у воинских мемориалов и в окнах домов зажгутся огни в знак уважения к подвигу ветеранов. В образовательных и культурных учреждениях края откроются стены памяти, где каждый желающий сможет разместить портрет своего родственника-фронтовика. Также кубанцы могут присоединиться к оформлению окон Победы с помощью праздничных трафаретов или высадить деревья в честь павших героев в рамках проекта «Сад памяти». Культурная программа праздника включает около 450 концертов, экскурсии в музеях и показы тематических фильмов в кинотеатрах. В городах и районах также организуют военно-исторические фестивали, выставки техники и амуниции, спортивные соревнования и квесты для молодежи. Уважаемые жители города, согласно графику отключения круглогодичных котельных на территории Усть-Лабинска, будет остановлена котельная Черемушки по улице Свердлова, 61, с 18 по 31 мая для проведения планового предупредительных ремонтных работ. В связи с этим потребителям временно будет прекращена подача горячего водоснабжения до завершения запланированных работ. Уважаемые жители и гости города, кинотеатр «Знамя» приглашает на киноакции, посвященные 81-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Бесплатно будут демонстрироваться художественные фильмы. 8 и 9 мая с 10 утра в зале номер 3 художественные фильмы «Дорога на Берлин», «Каруза» и «Повесть о настоящем человеке», а также «Летят журавли». 9 мая в полдень в Большом зале художественный фильм «Летят журавли». 10 мая в 10 утра в зале номер 3 художественный фильм «Жди меня». С 26 по 30 апреля в Казани воспитанники студии танцев «Пиксель» под руководством Анастасии Кузнецовой представили свое мастерство на двух крупных сценах – Всероссийском конкурсе «Высота» и Межнациональном фестивале «Казань Великая». По итогам выступлений коллектив был удостоен высоких наград – гран-при фестиваля, 5 званий лауреата первой степени, 3 звания лауреата второй степени и 2 звания лауреата третьей степени. За столь яркие победы студия получила путевку приглашения на участие в престижном конкурсе фестиваля во Владимире, который пройдет уже в ноябре. 6 мая на стадионе «Кубань» прошла всекубанская эстафета спортсменов, приуроченная к празднованию Дня Победы в Великой Отечественной войне. Участники почтили память павших героев минуты молчания. Участие в забеге приняли школьники, студенты УСПК, а также «Прогресс Агро». Спортивная программа включала командный забег, символизирующий преемственность поколений и единство народа в борьбе с фашизмом. На этом у меня все. Выпуск подготовлен по материалам пресс-службы Усть-Лабинского района. В студии был Владимир Громов.
1: Радио Усть-Лабинск FM на 107.9 FM. На 107.9 FM. УФМ 107.9 FM. УФМ на 107.9 FM. Реклама на УФМ.
2: Склад дверей «Лидер». Всегда в наличии и под заказ двери входные и межкомнатные. Стандартных и нестандартных размеров. Более 500 моделей. Дверная фурнитура. Возможен замер и доставка. Склад дверей «Лидер». Более 20 лет на рынке Усть-Лабинска. Качество, проверенное временем. Усть-Лабинск. Коминтерна 108. Напротив лицея. Телефон 8-918-24-24-704.
3: Вот это реальный выбор. Магазин «Много Мото». На тысячи квадратов более тысячи мотоциклов, питбайков, скутеров, квадроциклов и велосипедов в наличии и по дилерской цене. Гарантия, сервис, доставка. Краснодар, Ростовское шоссе, 34/18. Магазин «Много Мото». Подробности на knvstels.ru. Усть-Лабинск, Ленина, 74А.
4: Вам вставили? А если еще не вставили, то мы вам установим имплант от 20 тысяч рублей. Мастерская улыбок. Усть-Лабинск, Рубина, 66. Записи и подробности по телефону 8-918-166-0909.
5: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться с врачом.
6: Аптеки, здоровье, качество во всем. Лекарства пустышки не продаем.
7: Аптеки здоровья работают с 1999 года.
8: Oh,
7: открылся новый магазин тракторных запчастей «Агромастер». В магазине имеется широкий выбор запчастей на сельхозтехнику. Т-150, К-700 и МТЗ. Наш адрес: Усть-Лабинск, улица Кавказская, 40Д. Телефон 8-918-030-73-27.
8: Вас обошли ваши конкуренты? Значит, они уже разместили свою рекламу у нас.
9: Реклама на УФМ. 8-909-45-00-30.

0: 107.9 FM.
1: Реклама на УФМ.
2: Закупаем поддоны дорого, в любых количествах. Звоните 8-918-967-9671.
3: Нужен удобный интернет по доступной цене? Подключение к сети интернет в Усть-Лабинске от компании Freedom доступно уже сейчас. Быстро, стабильно, дешево. Вопросы и заявки по телефону 8-800-333-8813.
4: Ты чего такой задумчивый весь день?
5: Да думаю, как все контролировать на производстве, пока я в отъезде.
4: Тебе нужно видеонаблюдение. Обратись в магазин технологии безопасности. Там все четко. Выезд специалиста бесплатно. Рассчитают, посоветуют, скидку сделают. Сможешь контролировать все через свой телефон. Также домофоны и системы контроля доступа. Пиши адрес: Усть-Лабинск, объездная 14. Телефон 8-918-45-75-444.
2: Требуется рабочий для чистки кирпича. Справки по телефону 8-918-08-07-3-1. 8-918-08-07-3-1. Организация приглашает на сезонную работу грузчиков, водителя кары, операторов на линию, разнорабочих. График смены, заработная плата 300 рублей в час. Обращаться по адресу: Усть-Лабинск, улица Карла Либкнехта, 230. Телефон 8-918-447-29-95. 8-918-447-29-95.
6: 8 мая в 18:00. Дворец культуры «Кубань». Компания «Арт-шоу», продюсерский центр «Арт Рекордс» при поддержке радиостанции УФМ представляют большой праздничный концерт ко Дню Победы. Победа одна на всех. Яркое шоу и любимые песни, которые прошли сквозь поколения и до сих пор трогают до глубины души. Билеты в кассах Дворца культуры «Кубань». Справки по телефону +7 918 123 43 43.
7: Вас обошли ваши конкуренты? Значит, они уже разместили свою рекламу у нас.
1: Реклама на УФМ 8-909-45-00-30.

0: О том, что делает нашу жизнь проще и удобнее, в нашей рубрике. Россиянам объяснили, что нужно сделать в случае кражи смартфонов. Запоминай. В случае потери или кражи смартфона важно заблокировать сим-карту, чтобы злоумышленники не смогли выполнить сброс паролей и разблокировать устройство. Об этом рассказал один известный техноблогер. По его словам, далее стоит поменять пароли от важных аккаунтов и банковских приложений, особенно если они были записаны в отдельном файле на телефоне. Узнаете себя, да? После этого нужно обязательно обратиться в полицию и попробовать запросить у оператора связи данные о последнем местоположении устройства по сотовым вышкам. В целом, следует заранее готовиться к таким ситуациям и обязательно привязывать телефон к учетной записи. Пользователи Apple обязывают делать это, а вот в Android-устройствах данную настройку можно пропустить. А ведь она позволяет удаленно блокировать устройство и удалять с него всю информацию, подчеркнул специалист. Эксперт также порекомендовал заранее устанавливать на гаджетах ежедневное резервное копирование данных в облачное хранилище, чтобы не потерять важную информацию. Запомнил сам, передай друзьям или родственникам. На этом пока все. Услышимся!
1: УФМ. УФМ. На 107.9 FM.

0: Реклама на УФМ. Ищите идеальные очки? Приходите в оптику Good Look. Мы предлагаем широкий выбор стильных оправ и качественных линз. Good Look. Усть-Лабинск. Улица Красная, 242. Станица Ладожская. Улица Театральная, 30. Село Красногвардейское. Улица Фестивальная, 1Б. Good Look. Хорошо видеть. Хорошо выглядеть.
1: Ищите нас на Яндекс.Картах.
2: 14 июня. Фестиваль спорта «Суворов Трейл» в Усть-Лабинске. Всего час от Краснодара. Забеги для детей и взрослых. Саб-соревнования на озере, палаточный городок и море активностей. Проведите выходные ярко. Регистрация на topliga.ru.
3: Аптеки. Здоровье. Качество во всем. Лекарства-пустышки не продаем.
4: Аптеки здоровья работают с 1999 года.
5: Когда питомец наш здоров, не помним мы про докторов. Но если заболел ваш друг, ищите клинику «Вокруг». Ветклиника ГБУ, ветуправление Усть-Лабинского района на Элеваторной. Это государственная лицензия на ветеринарные услуги, хирургию, терапию, стоматологию, УЗИ и чипирование. Усть-Лабинск, Элеваторная, 1.
6: Ветклиника ГБУ, ветуправление Усть-Лабинского района.
7: Если вы слышите эту рекламу, значит она работает.
8: Реклама на УФМ. 8-909-45-00-30.

0: Реклама на УФМ. Компания РФ Холод КРД – это надежный сервис по ремонту и обслуживанию рефрижераторных установок. Официальный дилер установок TCL и Fridge. Мы производим диагностику рефрижераторов, ремонт холодильных установок любой сложности, заправку холодоагентом с проверкой герметичности системы, плановое техническое обслуживание. РФ Холод КРД. Усть-Слабинск. Октябрьская, 123. Телефон 8-909-444-59-62. 8 мая в 18.00. Дворец культуры «Кубань». Компания «Арт-шоу», продюсерский центр «Арт Рекордс» при поддержке радиостанции УФМ представляют большой праздничный концерт ко Дню Победы. Победа одна на всех. Яркое шоу и любимые песни, которые прошли сквозь поколения и до сих пор трогают до глубины души. Билеты в кассах Дворца культуры «Кубань». Справки по телефону. Плюс 7-918-123-43-43.
1: Ой, девочки, я влюбилась. Ого. Они такие классные.
0: Обои. В магазине «Обои Центр». Усть-Слабинск. Октябрьская, 107. Второй этаж магазина «Новинка».
2: Вас обошли ваши конкуренты? Значит, они уже разместили свою рекламу у нас.
3: Реклама на УФМ. 8-909-45-00-30.

0: новости страны и мира. О главном.
1: В России может быть принят закон, разрешающий врачам отслеживать показатели здоровья пациентов с помощью персональных медицинских помощников в онлайн-режиме. Об этом газете «Ведомости» сообщили в Минэкономразвитии Российской Федерации. С января 2023 года такая практика разрешена в 16 регионах страны в рамках экспериментального правового режима, который позволяет делать исключения в общем законодательстве для тестирования новых технологий. Экспериментальный правовой режим оказался успешным и подтвердил целесообразность использования персональных медицинских помощников. В связи с этим Минэкономразвитие предложило правительству перевести положение эксперимента в статус общего регулирования. Россияне стали чаще ездить в санатории, а также ходить в бани и спа, чтобы справиться со стрессом. Об этом говорится в исследовании, которое поступило в редакцию газеты «РУ». В исследовании говорится, что число бронирований санаториев во второй половине 2025 года выросло на 79% в сравнении с первым полугодием. При этом аудитория санаторного отдыха помолодела. Если раньше основной поток составляли туристы старше 50, то сейчас средний возраст любителей санаториев – 30 лет. Основная цель таких поездок – оздоровительное лечение, за которым едут 53% россиян. Также их интересует профильное лечение, таких 29%, и отдых без лечения – 31%. И в завершении выпуска. Власти Соединенных Штатов не смогли бы утаить сведения о существовании инопланетян, поскольку не умеют хранить секреты. Об этом заявил бывший американский президент Барак Обама в интервью CBS News. По его мнению, если бы внеземные цивилизации существовали под контролем правительства США, то общественность уже узнала бы об этом. Обама считает, что утечка произошла бы в любой ситуации. «Уверяю вас, какой-нибудь охранник с этого объекта сделал бы селфи с одним из инопланетян и отправил бы его своей девушке», — добавил экс-президент. Обама заключил, что американские власти ужасно хранят секреты. Еще в феврале экс-президент неожиданно заговорил об инопланетянах. В популярном политическом подкасте он признал, что верит в существование внеземной жизни, хотя лично с ней не сталкивался. И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей, Report Inform.
0: УФМ. УФМ. Радио УФМ. На 107.9 FM.

0: Хватит мечтать, пора брать! Товары для спорта, огромный выбор велосипедов, скейтов, роликовых коньков и мотоциклов найдешь в магазинах «Стелс», Усть-Лабинск, Ленина, 74А. Подробности на сайте knvstels.ru.
1: Открылся новый магазин тракторных запчастей «Агромастер». В магазине имеется широкий выбор запчастей на сельхозтехнику Т-150, К-700 и МТЗ. Наш адрес: Усть-Лабинск, улица Кавказская, 40Д. Телефон 8-918-030-73-27.
2: Кирпич Новокубанского, Губского, Славянского, силикатного заводов. Газобетонные и отсевные блоки. Забутовочный кирпич. Информация по телефону 8-918-111-73-76.
3: Ты чего такой задумчивый весь день?
4: Да думаю, как все контролировать на производстве, пока я в отъезде.
3: Тебе нужно видеонаблюдение. Обратись в магазин технологии безопасности. Там все четко. Выезд специалиста бесплатно. Рассчитают, посоветуют, скидку сделают. Сможешь контролировать все через свой телефон. Также домофоны и системы контроля доступа. Пиши адрес: Усть-Лабинск, объездная 14. Телефон 8-918-45-75-444.
1: Откройте гриль-сезон вместе с магазинами «Моя Станица». С 20 апреля по 15 мая совершайте покупки и участвуйте в еженедельном розыгрыше призов. Сочная корейка, ароматные колбаски, нежный шашлык, набор фирменных соусов. Все, что нужно для вкусных выходных.
5: Условия розыгрыша уточняйте у продавцов.
2: Демонтаж строений из кирпича с последующим вывозом мусора и стройматериалов. Телефон 8-918-08-07-31. 8-918-08-07-3.
1: Реклама на УФМ 8-909-45-00-30.

0: Усть-Лабинск FM. Радио Усть-Лабинск FM. На 107.9 FM.
1: Реклама на УФМ.
2: ЛПХ Елены Шевелевой предлагает рассаду цветов собственного производства. Петуния, фуксия, колиусы, калеврахоа бегония, готовые кашпо и многое другое. Обращаться по адресу Заполотняная, 157. Телефон 8-918-415-0514. 8-918-415-0514.
3: 8 мая в 18.00. Дворец культуры «Кубань». Компания «Арт-шоу». Продюсерский центр «Арт Рекордс». При поддержке радиостанции «УФМ» представляют. Большой праздничный концерт ко Дню Победы. Победа одна на всех. Яркое шоу и любимые песни, которые прошли сквозь поколения и до сих пор трогают до глубины души. Билеты в кассах Дворца культуры «Кубань». Справки по телефону. +7 918 123 43 43.
4: Вам вставили? А если еще не вставили, то мы вам установим имплант от 20 тысяч рублей. Мастерская улыбок. Усть-Лабинск, Рубина 66. Записи и подробности по телефону 8-918-166-0909.
5: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться с врачом.
6: Подпиши контракт с Минобороны от Краснодарского края и получи до 6 миллионов рублей за первый год службы. 3 миллиона 400 тысяч рублей – единовременная выплата. Также среди мер поддержки – статус ветерана боевых действий и другие льготы от государства. Все по-честному. Номер телефона 8 800 44 44 623. Сайт контракт23.рф.
7: Мечтаете о путешествиях? Турагентство «Лучший тур» осуществляет их с 2009 года для вас. Наш адрес: Усть-Лабинск, Ободовского, 32А. Телефон 918-47-48-7. 918-47-48-7. Собирай чемодан, а остальное мы возьмем на себя.
8: Организация приглашает на сезонную работу грузчиков, водителя кары, операторов на линию, разнорабочих. График смены, заработная плата 300 рублей в час. Обращаться по адресу: Усть-Лабинск, улица Карла Либкнехта, 230. Телефон 8-918-447-29-95. 8-918-447-29-95.
9: Ой, девочки, я влюбилась. Ого. Они такие классные.
10: Обои. В магазине «Обои Центр». Усть-Лабинск, Октябрьская, 107. Второй этаж магазина «Новинка».
0: Реклама на УФМ. 8-909-45-00-30.

0: Усть-Лабинск FM. Радио Усть-Лабинск FM. На 107.9 FM. Простым языком об экономике в программе «Кошелек».
1: Посещаемость средних и крупных торговых центров в России в первом квартале сократилась на 2% год к году. Об этом и о многом другом в нашей рубрике.
0: Копейка рубль бережет.
1: Посещаемость средних и крупных торговых центров в России в первом квартале сократилась на 2% год к году. По сравнению с 2019 годом падение достигло 25%. Трафик снижается из-за растущей популярности онлайн-покупок и перехода потребителей к сберегательной модели поведения. Из-за массового закрытия магазинов одежды и обуви в торговых центрах увеличивается присутствие только развлекательных форматов. В марте 2026 года номинальные расходы граждан на многие ключевые группы не продавались. Продовольственных товаров показали снижение. Например, траты на одежду, обувь и аксессуары уменьшились на 4,5% год к году, на ювелирные изделия и часы на 2%. Товары для строительства, ремонта и дачи потеряли сразу около 10% оборота год к году. Мебель и предметы интерьера – 12%.
0: Деньги дороги, как память.
1: Туту в партнерстве с e-Traffic запустит систему управления автобусными перевозками BusMobi, говорится в сообщении компании. Сервис представляет собой B2B-решение, направленное на автоматизацию процессов работы автобусных перевозчиков. Это онлайн-продажа билетов, управление загрузкой и маршрутной сетью рейсов. Создание пользовательской витрины не предполагается. Предлагать билеты будут на платформе Туту. Сроки запуска проекта и инвестиции в разработку компании не назвали. Вице-президент Ассоциации туроператоров России Сергей Ромашкин отмечает, что само по себе создание программы – недорогой процесс. Инвестиции могут уложиться в 1 миллион рублей, но организационные затраты могут быть значительными. На установление контактов с владельцами автобусов потребуется много ресурсов, говорит эксперт.
0: Идея на миллион.
1: Xiaomi представила новый холодильник. Особенностью устройства является большой объем камер – 508 литров и технология быстрой заморозки льда. Общий объем холодильника составляет 508 литров, из них 297 приходится на холодильную камеру, 35 литров. На зону с регулируемой температурой еще 176 литров занимает морозильное отделение. Производитель отмечает, что внутри предусмотрено несколько зон хранения для напитков, свежих продуктов и замороженных товаров, что должно упростить организацию пространства. Модель оснащена системой, которая, как утверждает Xiaomi, устраняет запахи за 3 минуты и обеспечивает стерилизацию бактерий, грибков и вирусов. И на этом пока все. Берегите себя и свои деньги.
0: Кошелек.
2: Радио УФМ.

0: FM. Склад дверей «Лидер» – это не только двери. Ламинат напольный, стеновые панели, плинтус, изделия из пенопласта, козырьки, порожки алюминиевые, гибкий мрамор, стремянки, сантехника, пеномонтажная, краски, металлопластиковые изделия. И это не весь список нашего ассортимента. Усть-Лабинск, Коминтерна 108, напротив лицея. Телефон 8-918-24-24-704.
1: Официальный партнер завода «Гранд Лайн» в Усть-Лабинске. Широкий выбор кровли, металлической и гибкой, современных заборов жалюзи, евроштакетника и сайдинга. «Гранд Лайн», Заплотненная 11, офис продаж на втором этаже. Приходите, сделаем бесплатный расчет кровли в трех вариантах.
2: Аптеки, здоровье, качество во всем. Лекарства-пустышки не продаем.
3: Аптеки здоровья работают с 1999 года.
4: Нужен удобный интернет по доступной цене? Подключение к сети интернет в Усть-Лабинске от компании Freedom доступно уже сейчас. Быстро, стабильно, дешево. Вопросы и заявки по телефону 8 800 333 8813.
5: Ищите идеальные очки? Приходите в оптику Good Look. Мы предлагаем широкий выбор стильных оправ и качественных линз. Good Look. Усть-Лабинск. Улица Красная, 242. Станица Ладожская. Улица Театральная, 30. Село Красногвардейское. Улица Фестивальная, 1Б. Good Look. Хорошо видеть. Хорошо выглядеть.
6: Ищите нас на Яндекс.Картах.
7: Реклама на УФМ. 8 909 45 00 30.

тебя себе выдумал. Или себя я тебе выдумал. Я придумал тот мир, в котором все ссоры решат поцелуями, криками. Но нет же, так хочется выиграть. Твой первый ход в середину ставь крестик. А конец у игры постоянно в ничью, когда мы...

0: 8 мая в 18.00. Дворец культуры «Кубань». Компания «Арт-шоу». Продюсерский центр «Арт Рекордс» при поддержке радиостанции «УФМ» представляют большой праздничный концерт ко Дню Победы. Победа одна на всех. Яркое шоу и любимые песни, которые прошли сквозь поколения и до сих пор трогают до глубины души. Билеты в кассах Дворца культуры «Кубань». Справки по телефону. +7 918 123 43 43. Компания РФ Холод КРД – это надежный сервис по ремонту и обслуживанию рефрижераторных установок. Официальный дилер установок TCL и Fridge. Мы производим диагностику рефрижераторов, ремонт холодильных установок любой сложности, заправку холодоагентом с проверкой герметичности системы, плановое техническое обслуживание. РФ Холод КРД. Усть-Слабинск. Октябрьская, 123. Телефон 8-909-444-59-62.
1: Стоматология «Доктор Дент» – это красивая улыбка, уверенность и здоровье.
2: Лечение зубов под дентальным микроскопом. Все виды стоматологических услуг.
1: «Доктор Дент», Усть-Слабинск, улица Красная, 176А, телефон 8-918-347-56-77.
2: Наш любимый пациент. Приходи к нам в «Доктор Дент».
3: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: АО «Сахарный завод «Свобода» требуется. Грузчик, подсобный рабочий, специалист по ГО и ЧС, слесарь-ремонтник подвижного состава. Обращаться по телефону 8-918-990-85-17. 8-918-990-85-17.
5: Реклама на УФМ. 8-909-45-00-30.

0: Городской календарь. Мы держим вас в курсе городских новостей.
1: В студии Руслан Александров. Здравствуйте. Глава Усть-Лабинска Роман Перевалов провел рабочую встречу с сотрудниками отдела МВД России по Усть-Лабинскому району, а также с представителем общественного совета. Главной темой обсуждения стала установка памятника сотрудникам органов внутренних дел района, погибшим при исполнении служебного долга. По итогам встречи определили первоочередные меры для реализации этого проекта. Также достигнута договоренность о подготовке совместных предложений. Их в установленном порядке внесут на рассмотрение уполномоченных органов местного самоуправления и руководство Главного управления отдела МВД. Память погибших при выполнении служебных задач сотрудников будет увековечена. Кинотеатр «Знамя» приглашает всех на бесплатные показы фильмов, посвященных 81-й годовщине победы в Великой Отечественной войне. 8 и 9 мая в зале номер 3 с 10 утра можно будет увидеть картины «Дорога на Берлин», «Каруза», «Повесть о настоящем человеке» и «Летят журавли». Возрастные ограничения от 6 до 12 лет. 9 мая в полдень в Большом зале показ фильма «Летят журавли» 12+. А 10 мая в 10 утра в зале номер 3 военная драма «Жди меня» 6+. Вход на все сеансы свободный. Кинотеатр «Знамя» ждет зрителей. Уважаемые горожане, внимание! С 18 по 31 мая будет остановлена котельная «Черемушки» на улице Свердлова, 61. Как сообщает Усть-Лабинск теплоэнерго, отключение связано с планово-предупредительными ремонтными работами. На этот период потребителям временно прекратят подачу горячего водоснабжения. Его восстановят сразу после завершения всех запланированных работ. На стадионе «Кубань» прошла всекубанская эстафета, посвященная Дню Победы в Великой Отечественной войне. Мероприятие началось с минуты молчания. Участники почтили память павших героев. На старт вышли школьники, студенты Усть-Лабинского социально-педагогического колледжа, а также команда агрохолдинга «Прогресс Агро». Главным событием стал командный забег. Организаторы подчеркивают, он символизирует преемственность поколений и единство народа в борьбе с фашизмом. Такая эстафета на Кубани уже стала доброй традицией. Спорт и память идут здесь рука об руку. В станице Восточной Усть-Лабинского района открыли памятник погибшим участникам специальной военной операции. Торжественная церемония собрала глав района и местные власти. Присутствовали глава района Станислав Гайнюченко, депутат Законодательного собрания края Владимир Зюзин и зампред Совета депутатов Борис Поликин. Пришли и десятки местных жителей. Станичники лично знали почти каждого из тех, кто не вернулся домой. Священник отслужил литию по погибшим и осветил новое место поклонения. Сам памятник заказала и установила на собственные средства семья Унанян, известные в станице предприниматели. С начала специальной военной операции из Восточной ушли на фронт и не вернулись 8 человек. Их имена теперь навсегда останутся в сердцах земляков. Еще больше новостей в наших следующих выпусках. В студии был Руслан Александров. Информация предоставлена пресс-службой администрации города Усть-Лабинска.
0: Городской календарь. Мы держим вас в курсе городских новостей. Лучшее на лучшем. Усть-Лабинск FM на 107.9 FM. Усть-Лабинск FM. Радио Усть-Лабинск FM на 107.9 FM. Реклама на УФМ.
2: 14 июня. Фестиваль спорта «Суворов Трейл» в Усть-Лабинске. Всего час от Краснодара. Забеги для детей и взрослых. Сап-соревнования на озере, палаточный городок и море активностей. Проведите выходные ярко. Регистрация на топлига.ру.
3: Пахать, рыхлить, сверлить, пилить. В магазинах «Стелс» огромный выбор техники и электроинструмента для сада и дома. «Стелс». Успей на скидки и работай с удовольствием. Усть-Лабинск, Ленина, 74А. Подробности на сайте knvstels.ru.
0: Реклама на УФМ. 8 909 45 30 30.

0: Реклама на ОФМ.
1: Ты чего такой задумчивый весь день?
2: Да думаю, как все контролировать на производстве, пока я в отъезде.
3: Тебе нужно видеонаблюдение. Обратись в магазин технологии безопасности. Там все четко. Выезд специалиста бесплатно. Рассчитают, посоветуют, скидку сделают. Сможешь контролировать все через свой телефон. Также домофоны и системы контроля доступа. Пиши адрес: Усть-Лабинск, объездная 14. Телефон 8-918-45-75-444.
4: Склад дверей «Лидер». Всегда в наличии и под заказ двери входные и межкомнатные. Стандартных и нестандартных размеров. Более 500 моделей. Дверная фурнитура. Возможен замер и доставка. Склад дверей «Лидер». Более 20 лет на рынке Усть-Лабинска.
5: Качество, проверенное временем.
4: Усть-Лабинск. Коминтерна 108. Напротив лицея. Телефон 8-918-24-24-704.
6: В продаже был кирпич, шифер, лес, строительный бой, дрова. Справки по телефону 8-918-0807-3-1, 8-918-0807-3-1.
4: 8 мая в 18.00. Дворец культуры «Кубань». Компания «Арт-шоу», продюсерский центр «Арт Рекордс» при поддержке радиостанции УФМ представляют большой праздничный концерт ко Дню Победы. Победа одна на всех. Яркое шоу и любимые песни, которые прошли сквозь поколения и до сих пор трогают до глубины души. Билеты в кассах Дворца культуры «Кубань». Справки по телефону. +7 918 123 43 43.
6: Организация приглашает на сезонную работу грузчиков, водителя кары, операторов на линию, разнорабочих. График смены, заработная плата 300 рублей в час. Обращаться по адресу: Усть-Лабинск, улица Карла Либкнехта, 230. Телефон 8-918-447-29-95. 8-918-447-29-95.
7: Если вы слышите эту рекламу, значит она работает.
0: Реклама на УФМ. 8-909-45-00-30.

Тайме шайб заброшено не было, а на 97-й минуте защитник Рушан Рафиков принес гостям победу 3-2. Действующий обладатель Кубка Гагарина, проигрывая в серии 1-3, сравнял счет, и теперь все решится в заключительном матче серии, который состоится в Ярославле 6 мая. Футбольный клуб ЦСКА объявил об увольнении главного тренера Фабио Челестини. Вместе с 50-летним наставником клуб покинули все его помощники. Исполняющим обязанности главного тренера до конца сезона назначен Дмитрий Игдисамов, ранее возглавлявший молодежную команду армейцев. Челестини перешел в ЦСКА перед нынешним сезоном и сразу же привел команду к победе в Суперкубке России. Однако весной результаты резко ухудшились. Серия армейцев в чемпионате без побед достигла 5 матчей, а после домашнего проигрыша «Зениту» руководство клуба приняло решение о расставании. Примечательно, что первым матчем под руководством Игдисамова для ЦСКА станет принципиальная встреча со «Спартаком» в финале пути регионов Кубка России 6 мая. Поражение в четвертом круге «Мастерса» в Мадриде не помешало Даниилу Медведеву подняться на 9-е место в обновленном рейтинге ATP. При этом в гонке за право участвовать в итоговом турнире он занимает 5-ю позицию, уступая лишь топ-3 общей классификации Янику Синеру, Карлосу Алькарасу и Александру Звереву, а также французу Артуру Фису. Тем временем в рейтинге ВТА на 7-ю позицию поднялась 18-летняя Мира Андреева. На минувшей неделе она дошла до финала «Тысячника» в Мадриде, в котором уступила украинке Марте Костюк. Баскетболисты «Зенита» в гостях одержали победу над «Уралмашем» в четвертом матче четвертьфинала Единой лиги ВТБ 78-61. Эта победа стала для сине-бело-голубых третьей в серии, которая завершилась со счетом 3-1 в их пользу. В полуфинале «Зенитовцы» сыграют с казанским «Униксом», а во второй паре встретятся действующий чемпион ЦСКА и краснодарский «Локомотив Кубань». Серии будут проходить до 4 побед. Это были спортивные события, достойные вашего внимания.

0: Радіо УФМ. Радіо УФМ. Реклама на УФМ.
1: Аптеки здоровья. Качество во всем. Лекарства-пустышки не продаем.
2: Аптеки здоровья работают с 1999 года.
3: Ищите идеальные очки? Приходите в оптику Good Look. Мы предлагаем широкий выбор стильных оправ и качественных линз. Good Look. Усть-Лабинск. Улица Красная, 242. Станица Ладожская. Улица Театральная, 30. Село Красногвардейское. Улица Фестивальная, 1Б. Good Look. Хорошо видеть. Хорошо выглядеть.
4: Ищите нас на Яндекс.Картах.
5: Нужен удобный интернет по доступной цене? Подключение к сети интернет в Усть-Лабинске от компании Freedom доступно уже сейчас. Быстро, стабильно, дешево. Вопросы и заявки по телефону 8 800 333 8813.
6: Когда питомец наш здоров, не помним мы про докторов. Но если заболел ваш друг, ищите клинику «Вокруг». Ветклиника ГБУ, ветуправление Усть-Лабинского района на Элеваторной. Это государственная лицензия на ветеринарные услуги, хирургию, терапию, стоматологию, УЗИ и чипирование. Усть-Лабинск, Элеваторная, 1.
7: Ветклиника ГБУ, ветуправление Усть-Лабинского района.
8: Если вы слышите эту рекламу, значит она работает.
0: Реклама на УФМ. 8 909 45 30 30.

0: Реклама на УФМ.
1: Компания РФ Холод КРД – это надежный сервис по ремонту и обслуживанию рефрижераторных установок. Официальный дилер установок TCL и Fridge. Мы производим диагностику рефрижераторов, ремонт холодильных установок любой сложности, заправку холодоагентом с проверкой герметичности системы, плановое техническое обслуживание. РФ Холод КРД. Усть-Слабинск. Октябрьская, 123. Телефон 8-909-444-59-62. 8 мая в 18.00. Дворец культуры «Кубань». Компания «Арт-шоу», продюсерский центр «Арт Рекордс» при поддержке радиостанции УФМ представляют большой праздничный концерт ко Дню Победы. Победа одна на всех. Яркое шоу и любимые песни, которые прошли сквозь поколения и до сих пор трогают до глубины души. Билеты в кассах Дворца культуры «Кубань». Справки по телефону. +7 918 123 43 43.
2: Если вы слышите эту рекламу, значит она работает.
0: Реклама на УФМ. 8-909-45-00-30.

родина, там, где дом, родина, там, где знаком, каждый улиц спрятанный двор, там, где первый с отцом, по душам разговор, там, где мама под вечер звала из окна, говоря, стынет ужин, там, где первая любит.

0: на 107.9 FM.
1: Здравствуйте, в студии Владимир Громов. В Краснодарском крае к 81-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне запланировано более 10 тысяч тематических мероприятий. Во всех муниципалитетах региона пройдут торжественные митинги и церемонии возложения цветов к военным мемориалам и памятникам героев. В пресс-службе администрации Кубани сообщили, что жители региона смогут принять участие в акциях «Бессмертный полк онлайн», «Вальс Победы» и «Бессмертный автополк». До 9 мая волонтеры будут бесплатно раздавать георгиевские ленты. В рамках акции «Свеча памяти» у воинских мемориалов и в окнах домов зажгутся огни в знак уважения к подвигу ветеранов. В образовательных и культурных учреждениях края откроются стены памяти, где каждый желающий сможет разместить портрет своего родственника-фронтовика. Также кубанцы могут присоединиться к оформлению окон Победы с помощью праздничных трафаретов или высадить деревья в честь павших героев в рамках проекта «Сад памяти». Культурная программа праздника включает около 450 концертов, экскурсии в музеях и показы тематических фильмов в кинотеатрах. В городах и районах также организуют военно-исторические фестивали, выставки техники и амуниции, спортивные соревнования и квесты для молодежи. Уважаемые жители города, согласно графику отключения круглогодичных котельных на территории Усть-Лабинска, будет остановлена котельная Черемушки по улице Свердлова, 61, с 18 по 31 мая для проведения планово-предупредительных ремонтных работ. В связи с этим потребителям временно будет прекращена подача горячего водоснабжения до завершения запланированных работ. Уважаемые жители и гости города, кинотеатр «Знамя» приглашает на киноакции, посвященные 81-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Бесплатно будут демонстрироваться художественные фильмы. 8 и 9 мая с 10 утра в зале номер 3 художественные фильмы «Дорога на Берлин», «Каруза» и «Повесть о настоящем человеке», а также «Летят журавли». 9 мая в полдень в Большом зале художественный фильм «Летят журавли». 10 мая в 10 утра в зале номер 3 художественный фильм «Жди меня». С 26 по 30 апреля в Казани воспитанники студии танцев «Пиксель» под руководством Анастасии Кузнецовой представили свое мастерство на двух крупных сценах – Всероссийском конкурсе «Высота» и Межнациональном фестивале «Казань Великая». По итогам выступлений коллектив был удостоен высоких наград – гран-при фестиваля, 5 званий лауреата первой степени, 3 звания лауреата второй степени и 2 звания лауреата третьей степени. За столь яркие победы студия получила путевку приглашения на участие в престижном конкурсе фестиваля во Владимире, который пройдет уже в ноябре. 6 мая на стадионе «Кубань» прошла всекубанская эстафета спортсменов, приуроченная к празднованию Дня Победы в Великой Отечественной войне. Участники почтили память павших героев минуты молчания. Участие в забеге приняли школьники, студенты УСПК, а также «Прогресс Агро». Спортивная программа включала командный забег, символизирующий преемственность поколений и единство народа в борьбе с фашизмом. На этом у меня все. Выпуск подготовлен по материалам пресс-службы Усть-Лабинского района. В студии был Владимир Громов.
2: Радио УФМ. Радио УФМ. На 107.9 FM. Радио УФМ.
3: Реклама на УФМ. Открылся новый магазин тракторных запчастей «Агромастер». В магазине имеется широкий выбор запчастей на сельхозтехнику. Т-150, К-700 и МТЗ. Наш адрес – Усть-Лабинск, улица Кавказская, 40Д. Телефон 8-918-030-73-27.
4: Вот это реальный выбор! Магазин «Много Мото». На тысячи квадратов более тысячи мотоциклов, питбайков, скутеров, квадроциклов и велосипедов в наличии и по дилерской цене. Гарантия, сервис, доставка. Краснодар, Ростовское шоссе, 34/18. Магазин «Много Мото». Подробности на knvstels.ru. Усть-Лабинск, Ленина, 74А.
5: Требуется рабочий для чистки кирпича. Справки по телефону 8-918-0807-3-единицы. 8-918-0807-3-единицы.
0: Ты чего такой задумчивый весь день?
6: Да думаю, как все контролировать на производстве, пока я в отъезде.
0: Тебе нужно видеонаблюдение. Обратись в магазин технологии безопасности. Там все четко. Выезд специалиста бесплатно. Рассчитают, посоветуют, скидку сделают. Сможешь контролировать все через свой телефон. Также домофоны и системы контроля доступа. Пиши адрес: Усть-Лабинска, въездная 14. Телефон 8-918-45-75-444.
3: Официальный партнер завода «Гранд Лайн» в Усть-Лабинске. Широкий выбор кровли, металлической и гибкой, современных заборов жалюзи, евроштакетника и сайдинга. «Гранд Лайн», Заплотненная 11, офис продаж на втором этаже. Приходите, сделаем бесплатный расчет кровли в трех вариантах.
7: Если вы слышите эту рекламу, значит, она работает.
2: Реклама на УФМ. 8-909-45-00-30.

0: 107.9 FM. Реклама на UFM.
1: 8 мая в 18.00. Дворец культуры «Кубань». Компания «Арт-шоу», продюсерский центр «Арт Рекордс» при поддержке радиостанции «УФМ» представляют большой праздничный концерт ко Дню Победы. Победа одна на всех. Яркое шоу и любимые песни, которые прошли сквозь поколения и до сих пор трогают до глубины души. Билеты в кассах Дворца культуры «Кубань». Справки по телефону. +7 918 123 43 43.
2: Мечтаете о путешествиях? Турагентство «Лучший тур» осуществляет их с 2009 года для вас. Наш адрес: Усть-Лабинск, Ободовского, 32А. Телефон 918-47-48-7. 918-47-48-7. Собирай чемодан, а остальное мы возьмем на себя.
3: Ой, девочки, я влюбилась. Ого. Они такие классные.
1: Обои. В магазине «Обои Центр». Усть-Лабинск, Октябрьская, 107. Второй этаж магазина «Новинка».
4: Вам вставили? А если еще не вставили, то мы вам установим имплант от 20 тысяч рублей. Мастерская улыбок. Усть-Лабинск, Рубина, 66. Записи и подробности по телефону 8-918-166-0909. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться с врачом.
5: ЛПХ Елены Шевелевой предлагает рассаду цветов собственного производства. Петуния, фуксия, колиусы, калибрахоа, бегония, готовые кашпо и многое другое. Обращаться по адресу Заполотняная, 157. Телефон 8-918-415-0514. 8-918-415-0514.
6: Краснодарский край проводит целевой набор операторов ППЛА «Войска беспилотных систем». Требования: до 35 лет, уверенное владение компьютером, гарантия зачисления в целевое подразделение, полная поддержка от государства. При подписании контракта с Министерством обороны Российской Федерации гарантировано увольнение со службы через год по истечении срока контракта, если военнослужащий не подпишет новый. Под запретом перевод операторов БПЛА на другие задачи. Сменить профиль военнослужащий может только по своему личному согласию. Заключивший контракт с Минобороны РФ получают единовременную выплату в размере 3 400 000 рублей, гарантированную профессиональную подготовку и обучение, статус ветеран боевых действий, право на льготы для участников СВО и их семей. Звони 8 800 444 46 23. Стань главной военной силой СВО.
1: Компания РФ Холод КРД – это надежный сервис по ремонту и обслуживанию рефрижераторных установок. Официальный дилер установок TCL и Fridge. Мы производим диагностику рефрижераторов, ремонт холодильных установок любой сложности, заправку холодоагентом с проверкой герметичности системы, плановое техническое обслуживание. РФ Холод КРД. Усть-Лабинск. Октябрьская, 123. Телефон 8-909-444-59-62.
7: Реклама на УФМ 8-909-45-00-30.

кожи и комплектациям будет близка к китайскому атласу. Cherry убрал с российского рынка Tiggo 7L. Модели больше нет в разделе наличия на официальном сайте. Запасы у дилеров также закончились. Сокращение линейки Cherry связано с появлением в прошлом году марки Tenet. Под этим брендом в России продают Cherry российской сборки, поэтому в качестве альтернативы можно смотреть Tenet T7. Недавно в России стартовали продажи нового Geely EX5 Mi. Выглядит он консервативнее, чем ожидаешь от высокотехнологичного гибридного кроссовера. В салоне есть физические клавиши, но их немного. Совсем без экрана не обойдешься. Салон в целом просторен. Но сзади высокому пассажиру может быть неудобно. Подробнее о том, как ощущается езда на Geely EX5 Mi, расскажет тест-драйв на портале колеса.ру. Это была программа «Моя машина». Будьте внимательны за рулем. Ни гвоздя вам, ни жезла.

0: FM на 107.9 FM.
1: Реклама на УФМ.
2: 14 июня. Фестиваль спорта «Суворов Трейл» в Услабинске. Всего час от Краснодара. Забеги для детей и взрослых. Сап-соревнования на озере, палаточный городок и море активностей. Проведите выходные ярко. Регистрация на топлига.ру.
3: Ищите идеальные очки? Приходите в оптику Good Look. Мы предлагаем широкий выбор стильных оправ и качественных линз. Good Look. Усть-Лабинск. Улица Красная, 242. Станица Ладожская. Улица Театральная, 30. Село Красногвардейское. Улица Фестивальная, 1Б. Good Look. Хорошо видеть. Хорошо выглядеть.
4: Ищите нас на Яндекс.Картах.
5: Откройте гриль-сезон вместе с магазинами «Моя Станица». С 20 апреля по 15 мая совершайте покупки и участвуйте в еженедельном розыгрыше призов. Сочная корейка, ароматные колбаски, нежный шашлык, набор фирменных соусов. Все, что нужно для вкусных выходных.
6: Условия розыгрыша уточняйте у продавцов.
7: Аптеки, здоровье, качество во всем. Лекарства пустышки не продаем.
8: Аптеки здоровья работают с 1999 года.
9: Склад дверей «Лидер» — это не только двери. Ламинат напольный, стеновые панели, плинтус, изделия из пенопласта, козырьки, порожки алюминиевые, гибкий мрамор, стремянки, сантехника, пеномонтажная, краски, металлопластиковые изделия. И это не весь список нашего ассортимента. Усть-Лабинск, Коминтерна 108, напротив лицея. Телефон 8-918-24-24-704.
0: Реклама на УФМ 8-909-45-00-30.

0: Стоматология «Доктор Дент» – это красивая улыбка, уверенность и здоровье.
1: Лечение зубов под дентальным микроскопом. Все виды стоматологических услуг.
0: «Доктор Дент», Усть-Лабинск, улица Красная, 176А, телефон 8-918-347-56-77.
1: Наш любимый пациент. Приходи к нам в «Доктор Дент».
2: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
1: 8 мая в 18.00. Дворец культуры «Кубань». Компания «Арт-шоу». Продюсерский центр «Арт Рекордс» при поддержке радиостанции УФМ представляют большой праздничный концерт ко Дню Победы. Победа одна на всех. Яркое шоу и любимые песни, которые прошли сквозь поколения и до сих пор трогают до глубины души. Билеты в кассах Дворца культуры «Кубань». Справки по телефону. +7 918 123 43 43.
3: АО «Сахарный завод «Свобода» требуется электромонтер, слесарь-ремонтник, изолировщик, слесарь-КИП-ИА, электрогазосварщик. Обращаться по телефону 8-918-990-85-17, 8-918-990-85-17.
4: Вас обошли ваши конкуренты? Значит, они уже разместили свою рекламу у нас.
5: Реклама на УФМ 8-909-45-00-30.

0: на 107.9 FM.
1: Новости страны и мира. О главном.
2: Минимальный размер пособия по временной нетрудоспособности в июне 2026 года составит 903 рубля в день. Это на 155 рублей больше, чем в июне 2025 года, когда показатель был на уровне 748 рублей, рассказал кандидат экономических наук Игорь Балынин. Он пояснил, что расчет минимального пособия по больничному привязан к МРОТ и числу календарных дней в конкретном месяце. В мае 2026 года, где 31 день, минимальная выплата составляет 873 рубля. В день, а в июне, где 30, она будет выше – 903 рубля, уточнил экономист. Эксперт напомнил, что первые три дня больничного оплачивает работодатель, а начиная с четвертого дня выплаты идут за счет Социального фонда России. Средняя продолжительность командировок по России выросла на 15% год к году и достигла 5 дней на фоне снижения числа перелетов на 15%. Об этом рассказали в пресс-службе компании «Аэроклуб». Среди востребованных у бизнес-туристов направлений наиболее заметный рост продолжительности командировок зафиксирован в Красноярске – плюс 56% до 7 дней, в Новосибирске – плюс 30% до 8 дней и Уфе – плюс 26% до 8 дней. На фоне оптимизации тревел-бюджетов компании стали реже отправлять сотрудников в короткие поездки и чаще совмещать несколько деловых задач в рамках одной командировки. И в завершении выпуска россияне назвали музыку для идеального шашлыка. Самым попсовым шашлыком стала курица на решетке. Ее готовят быстро и без лишних сложностей. А свинина вызывает в памяти россиян шансон и ностальгические мелодии. Об этом стало известно газете «Ру» из исследования музыкального сервиса «Звук». Участники опроса поделились своими ассоциациями между музыкальными жанрами и различными видами мяса. Куриный шашлык на решетке напоминает россиянам о поп-музыке, поскольку он самый легкий в приготовлении. Свинину же чаще всего ассоциируют с отдыхом на природе, семейными встречами и песнями у костра. Поэтому к ней подходят ностальгические мелодии и шансон.
3: И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей «Репорт-Информ».

0: на 107.9. Реклама на УФМ.
1: Хватит мечтать, пора брать! Товары для спорта, огромный выбор велосипедов, скейтов, роликовых коньков и мотоциклов найдешь в магазинах «Стелс», Усть-Лабинск, Ленина, 74А. Подробности на сайте knvstels.ru.
2: Вам вставили? А если еще не вставили, то мы вам установим имплант от 20 тысяч рублей. Мастерская улыбок. Усть-Лабинск, Рубина, 66. Записи и подробности по телефону 8-918-166-0909. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться с врачом.
3: Склад дверей «Лидер». Всегда в наличии и под заказ двери входные и межкомнатные. Стандартных и нестандартных размеров. Более 500 моделей. Дверная фурнитура. Возможен замер и доставка. Склад дверей «Лидер». Более 20 лет на рынке Усть-Лабинска.
4: Качество, проверенное временем.
3: Усть-Лабинск. Коминтерна 108. Напротив лицея. Телефон 8-918-24-24-704.
5: Аптеки «Здоровье». Качество во всем. Лекарства пустышки не продаем.
6: Аптеки «Здоровье» работают с 1999 года.
7: Компания РФ Холод КРД – это надежный сервис по ремонту и обслуживанию рефрижераторных установок. Официальный дилер установок TCL и Fridge. Мы производим диагностику рефрижераторов, ремонт холодильных установок любой сложности, заправку холодоагентом с проверкой герметичности системы, плановое техническое обслуживание. РФ Холод КРД. Усть-Лабинск. Октябрьская, 123. Телефон 8-909-444-59-62.
8: Если вы слышите эту рекламу, значит она работает.
0: Реклама на УФМ 8-909-45-00-30.

0: Реклама на УФМ. ЛПХ Елены Шевелевой предлагает рассаду цветов собственного производства. Петуния, фуксия, колиусы, калибрахоа бегония, готовые кашпо и многое другое. Обращаться по адресу Заполотняная, 157. Телефон 8-918-415-0514. 8-918-415-0514.
1: Организация приглашает на сезонную работу грузчиков, водителя кары, операторов на линию, разнорабочих. График смены, заработная плата 300 рублей в час. Обращаться по адресу: Усть-Лабинск, улица Карла Либкнехта, 230, телефон 8-918-447-29-95, 8-918-447-29-95. Демонтаж строений из кирпича с последующим вывозом мусора и стройматериалов. Телефон 8-918-0807-3, 8-918-0807-3.
2: Нужен удобный интернет по доступной цене? Подключение к сети интернет в Усть-Лабинске от компании Freedom доступно уже сейчас. Быстро, стабильно, дешево. Вопросы и заявки по телефону 8-800-333-8813.
3: Ой, девочки, я влюбилась. Ого. Они такие классные.
4: Обои. В магазине «Обои Центр». Усть-Лабинск, Октябрьская, 107. Второй этаж магазина «Новинка».
5: Ты чего такой задумчивый весь день?
6: Да думаю, как все контролировать на производстве, пока я в отъезде.
5: Тебе нужно видеонаблюдение. Обратись в магазин технологии безопасности. Там все четко. Выезд специалиста бесплатно. Рассчитают, посоветуют, скидку сделают. Сможешь контролировать все через свой телефон. Также домофоны и системы контроля доступа. Пиши адрес: Усть-Лабинск, объездная 14. Телефон 8-918-45-75-444.
7: Открылся новый магазин тракторных запчастей «Агромастер». В магазине имеется широкий выбор запчастей на сельхозтехнику. Т-150, К-700 и МТЗ. Наш адрес: Усть-Лабинск, улица Кавказская, 40Д. Телефон 8-918-030-73-27.
8: Официальный партнер завода «Грандлайн» в Усть-Лабинске. Широкий выбор кровли, металлической и гибкой, современных заборов жалюзи, евроштакетника и сайдинга. «Грандлайн», Заплотненный 11, офис продаж на втором этаже. Приходите, сделаем бесплатный расчет кровли в трех вариантах.
9: 8 мая в 18.00. Дворец культуры «Кубань». Компания «Арт-шоу». Продюсерский центр «Арт Рекордс» при поддержке радиостанции УФМ представляют большой праздничный концерт ко Дню Победы. Победа одна на всех. Яркое шоу и любимые песни, которые прошли сквозь поколения и до сих пор трогают до глубины души. Билеты в кассах Дворца культуры «Кубань». Справки по телефону. Плюс 7-918-123-43-43.
0: Если вы слышите эту рекламу, значит, она работает.
10: Реклама на УФМ 8-909-45-00-30.

0: радио. Радио УФМ. УФМ. Радио УФМ.
1: Реклама на УФМ.
2: Аптеки здоровья. Качество во всем. Лекарства пустышки не продаем.
3: Аптеки здоровья работают с 1999 года.
4: Когда питомец наш здоров, не помним мы про докторов. Но если заболел ваш друг, ищите клинику «Вокруг». Ветклиника ГБУ, ветуправление Усть-Лабинского района на Элеваторной. Это государственная лицензия на ветеринарные услуги, хирургию, терапию, стоматологию, УЗИ и чипирование. Усть-Лабинск, Элеваторная, 1.
5: Ветклиника ГБУ, ветуправление Усть-Лабинского района.
6: Закупаем поддоны дорого, в любых количествах. Звоните 8-918-967-9671.
7: Ищите идеальные очки? Приходите в оптику Good Look. Мы предлагаем широкий выбор стильных оправ и качественных линз. Good Look, Усть-Лабинск, улица Красная, 242, станица Ладожская, улица Театральная, 30, село Красногвардейское, улица Фестивальная, 1Б. Good Look. Хорошо видеть, хорошо выглядеть.
8: Ищите нас на Яндекс.Картах.
9: 14 июня. Фестиваль спорта «Суворов Трейл» в Усть-Лабинске. Всего час от Краснодара. Забеги для детей и взрослых. Сап-соревнования на озере, палаточный городок и море активностей. Проведите выходные ярко. Регистрация на топлига.ру.
10: Если вы слышите эту рекламу, значит она работает.
1: Реклама на УФМ. 8-909-45-00-30.

0: О том, что делает нашу жизнь проще и удобнее, в нашей рубрике. Россиянам объяснили, что нужно сделать в случае кражи смартфонов. Запоминай. В случае потери или кражи смартфона важно заблокировать сим-карту, чтобы злоумышленники не смогли выполнить сброс паролей и разблокировать устройство. Об этом рассказал один известный техноблогер. По его словам, далее стоит поменять пароли от важных аккаунтов и банковских приложений, особенно если они были записаны в отдельном файле на телефоне. Узнаете себя, да? После этого нужно обязательно обратиться в полицию и попробовать запросить у оператора связи данные о последнем местоположении устройства по сотовым вышкам. В целом, следует заранее готовиться к таким ситуациям и обязательно привязывать телефон к учетной записи. Пользователи Apple обязывают делать это, а вот в Android-устройствах данную настройку можно пропустить. А ведь она позволяет удаленно блокировать устройство и удалять с него всю информацию, подчеркнул специалист. Эксперт также порекомендовал заранее устанавливать на гаджетах ежедневное резервное копирование данных в облачное хранилище, чтобы не потерять важную информацию. Запомнил сам, передай друзьям или родственникам. На этом пока все. Услышимся!
1: Радио Усть-Лабинск FM. На 107,9 FM.

0: Стоматология «Доктор Дент» – это красивая улыбка, уверенность и здоровье.
1: Лечение зубов под дентальным микроскопом. Все виды стоматологических услуг.
0: «Доктор Дент», Усть-Лабинск, улица Красная, 176А, телефон 8-918-347-56-77.
1: Наш любимый пациент. Приходи к нам в «Доктор Дент».
2: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
0: Мечтаете о путешествиях? Турагентство «Лучший тур» осуществляет их с 2009 года для вас. Наш адрес: Усть-Лабинск, Ободовского, 32А. Телефон 918-47-48-7.
2: 918-47-48-7.
0: Собирай чемодан, а остальное мы возьмем на себя.
3: 8 мая в 18.00. Дворец культуры «Кубань». Компания «Арт Шоу», продюсерский центр «Арт Рекордс» при поддержке радиостанции УФМ представляют большой праздничный концерт ко Дню Победы. Победа одна на всех. Яркое шоу и любимые песни, которые прошли сквозь поколения и до сих пор трогают до глубины души. Билеты в кассах Дворца культуры «Кубань». Справки по телефону. Плюс 7-918-123-43-43.
4: АО «Сахарный завод «Свобода» требуется грузчик, подсобный рабочий, специалист по ГО и ЧС, слесарь-ремонтник подвижного состава. Обращаться по телефону 8-918-990-85-17, 8-918-990-85-17.
5: Вас обошли ваши конкуренты? Значит, они уже разместили свою рекламу у нас.
6: Реклама на УФМ 8-909-45-00-30.

0: «Мужской календарь». Мы держим вас в курсе городских новостей.
1: В студии Руслан Александров. Здравствуйте. Глава Усть-Лабинска Роман Перевалов провел рабочую встречу с сотрудниками отдела МВД России по Усть-Лабинскому району, а также с представителем общественного совета. Главной темой обсуждения стала установка памятника сотрудникам органов внутренних дел района, погибшим при исполнении служебного долга. По итогам встречи определили первоочередные меры для реализации этого проекта. Также достигнута договоренность о подготовке совместных предложений. Их в установленном порядке внесут на рассмотрение уполномоченных органов местного самоуправления и руководство Главного управления отдела МВД. Память погибших при выполнении служебных задач сотрудников будет увековечена. Кинотеатр «Знамя» приглашает всех на бесплатные показы фильмов, посвященных 81-й годовщине победы в Великой Отечественной войне. 8 и 9 мая в зале номер 3 с 10 утра можно будет увидеть картины «Дорога на Берлин», «Каруза», «Повесть о настоящем человеке» и «Летят журавли». Возрастные ограничения от 6 до 12 лет. 9 мая в полдень в Большом зале показ фильма «Летят журавли» 12+. А 10 мая в 10 утра в зале номер 3 военная драма «Жди меня» 6+. Вход на все сеансы свободный. Кинотеатр «Знамя» ждет зрителей. Уважаемые горожане, внимание! С 18 по 31 мая будет остановлена котельная «Черемушки» на улице Свердлова, 61. Как сообщает Усть-Лабинск теплоэнерго, отключение связано с планово-предупредительными ремонтными работами. На этот период потребителям временно прекратят подачу горячего водоснабжения. Его восстановят сразу после завершения всех запланированных работ. На стадионе «Кубань» прошла всекубанская эстафета, посвященная Дню Победы в Великой Отечественной войне. Мероприятие началось с минуты молчания. Участники почтили память павших героев. На старт вышли школьники, студенты Усть-Лабинского социально-педагогического колледжа, а также команда агрохолдинга «Прогресс Агро». Главным событием стал командный забег. Организаторы подчеркивают, он символизирует преемственность поколений и единство народа в борьбе с фашизмом. Такая эстафета на Кубани уже стала доброй традицией. Спорт и память идут здесь рука об руку. В станице Восточной Усть-Лабинского района открыли памятник погибшим участникам специальной военной операции. Торжественная церемония собрала глав района и местные власти. Присутствовали глава района Станислав Гайнюченко, депутат Законодательного собрания края Владимир Зюзин и зампред Совета депутатов Борис Поликин. Пришли и десятки местных жителей. Станичники лично знали почти каждого из тех, кто не вернулся домой. Священник отслужил литию по погибшим и осветил новое место поклонения. Сам памятник заказала и установила на собственные средства семья Унанян, известные в станице предприниматели. С начала специальной военной операции из Восточной ушли на фронт и не вернулись 8 человек. Их имена теперь навсегда останутся в сердцах земляков. Еще больше новостей в наших следующих выпусках. В студии был Руслан Александров. Информация предоставлена пресс-службой администрации города Усть-Лабинска.
0: Городской календарь. Мы держим вас в курсе городских новостей.

0: Усть ФМ. Радио Усть-Лабинск ФМ. Усть-Лабинск ФМ. На 107.9 ФМ.
1: Реклама на УФМ.
2: Кирпич Новокубанского, Губского, Славянского, силикатного заводов. Газобетонные и отсевные блоки. Забутовочный кирпич. Информация по телефону 8 918 111 73 76.
3: Ты чего такой задумчивый весь день?
4: Да думаю, как все контролировать на производстве, пока я в отъезде.
3: Тебе нужно видеонаблюдение. Обратись в магазин технологии безопасности. Там все четко. Выезд специалиста бесплатно. Рассчитают, посоветуют, скидку сделают. Сможешь контролировать все через свой телефон. Также домофоны и системы контроля доступа. Пиши адрес: Усть-Лабинск, объездная 14. Телефон 8 918 45 75 444.
2: В продаже был кирпич, шифер, лес, строительный бой, дрова. Справки по телефону 8 918 0807 3 единицы, 8 918 0807 3 единицы.
5: Пахать, рыхлить, сверлить, пилить. В магазинах «Стелс» огромный выбор техники и электроинструмента для сада и дома. «Стелс», успей на скидки и работай с удовольствием. Усть-Лабинск, Ленина, 74А. Подробности на сайте knvstels.ru.
6: Аптеки «Здоровье». Качество во всем. Лекарства пустышки не продаем.
7: Аптеки «Здоровье» работают с 1999 года.
8: Компания РФ «Холод КРД» – это надежный сервис по ремонту и обслуживанию рефрижераторных установок. Официальный дилер установок TCL и Fridge. Мы производим диагностику рефрижераторов, ремонт холодильных установок любой сложности, заправку холодоагентом с проверкой герметичности системы, плановое техническое обслуживание. РФ «Холод КРД», Усть-Лабинск, Октябрьская, 123, телефон 8 909 444 59 62.
9: Если вы слышите эту рекламу, значит она работает.
1: Реклама на УФМ 8 909 45 30 30.

0: Реклама на УФМ.
1: Вам вставили? А если еще не вставили, то мы вам установим имплант от 20 тысяч рублей. Мастерская улыбок. Усть-Лабинск, Рубина 66. Записи и подробности по телефону 8-918-166-0909. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться с врачом.
2: ЛПХ Елены Шевелевой предлагает рассаду цветов собственного производства. Петуния, фуксия, колиусы, калеврахоа бегония, готовые кашпо и многое другое. Обращаться по адресу Заполотняная, 157. Телефон 8-918-415-0514. 8-918-415-0514.
3: Подпиши контракт с Минобороны от Краснодарского края и получи до 6 миллионов рублей за первый год службы. 3 миллиона 400 тысяч рублей – единовременная выплата. Также среди мер поддержки – статус ветерана боевых действий и другие льготы от государства. Все по-честному. Номер телефона 8 800 44 44 623. Сайт контракт23.рф.
4: Открылся новый магазин тракторных запчастей «Агромастер». В магазине имеется широкий выбор запчастей на сельхозтехнику. Т-150, К-700 и МТЗ. Наш адрес – Усть-Лабинск, улица Кавказская, 40Д. Телефон 8-918-030-73-27.
5: Мечтаете о путешествиях? Турагентство «Лучший тур» осуществляет их с 2009 года для вас. Наш адрес – Усть-Лабинск, Ободовского, 32А. Телефон 918-47-48-7. 918-47-48-7. Собирай чемодан, а остальное мы возьмем на себя.
6: Официальный партнер завода «Гранд Лайн» в Усть-Лабинске. Широкий выбор кровли, металлической гибкой, современных заборов жалюзи, евроштакетника и сайдинга. «Гранд Лайн», Заплотненный 11, офис продаж на втором этаже. Приходите, сделаем бесплатный расчет кровли в трех вариантах.
0: Реклама на УФМ. 8-909-45-00-30.

0: УФМ.
1: Реклама на УФМ. Аптеки здоровья. Качество во всем. Лекарства пустышки не продаем.
2: Аптеки здоровья работают с 1999 года.
3: Ищите идеальные очки? Приходите в оптику Good Look. Мы предлагаем широкий выбор стильных оправ и качественных линз. Good Look, Усть-Лабинск, улица Красная, 242, станица Ладожская, улица Театральная, 30, село Красногвардейское, улица Фестивальная, 1Б. Good Look. Хорошо видеть, хорошо выглядеть.
4: Ищите нас на Яндекс.Картах.
5: Склад дверей «Лидер» – это не только двери. Ламинат напольный, стеновые панели, плинтус, изделия из пенопласта, козырьки, порожки алюминиевые, гибкий мрамор, стремянки, сантехника, пеномонтажная, краски, металлопластиковые изделия. И это не весь список нашего ассортимента. Усть-Лабинск, Коминтерна 108, напротив лицея. Телефон 8-918-24-24-704.
6: Когда питомец наш здоров, не помним мы про докторов. Но если заболел ваш друг, ищите клинику «Вокруг». Ветклиника ГБУ, ветуправление Усть-Лабинского района на Элеваторной. Это государственная лицензия на ветеринарные услуги, хирургию, терапию, стоматологию, УЗИ и чипирование. Усть-Лабинск, Элеваторная, 1. Ветклиника ГБУ, ветуправление Усть-Лабинского района.
7: Откройте гриль-сезон вместе с магазинами «Моя станица». С 20 апреля по 15 мая совершайте покупки и участвуйте в еженедельном розыгрыше призов. Сочная корейка, ароматные колбаски, нежный шашлык, набор фирменных соусов. Все, что нужно для вкусных выходных.
8: Условия розыгрыша уточняйте у продавцов.
9: Если вы слышите эту рекламу, значит она работает.
10: Реклама на УФМ. 8-909-45-00-30.

0: простым языком об экономике в программе «Кошелек».
1: Посещаемость средних и крупных торговых центров в России в первом квартале сократилась на 2% год к году. Об этом и о многом другом в нашей рубрике.
0: «Копейка рубль бережет».
1: Посещаемость средних и крупных торговых центров в России в первом квартале сократилась на 2% год к году. По сравнению с 2019 годом падение достигло 25%. Трафик снижается из-за растущей популярности онлайн-покупок и перехода потребителей к сберегательной модели поведения. Из-за массового закрытия магазинов одежды и обуви в торговых центрах увеличивается присутствие только развлекательных форматов. В марте 2026 года номинальные расходы граждан на многие ключевые группы непродовольственных товаров показали снижение. Например, траты на одежду, обувь и аксессуары уменьшились на 4,5% год к году, на ювелирные изделия и часы на 2%. Товары для строительства, ремонта и дачи потеряли сразу около 10% оборота год к году, мебель и предметы интерьера – 12%.
0: Деньги дороги, как память.
1: Туту в партнерстве с e-Traffic запустит систему управления автобусными перевозками BusMobi, говорится в сообщении компании. Сервис представляет собой B2B-решение, направленное на автоматизацию процессов работы автобусных перевозчиков. Это онлайн-продажа билетов, управление загрузкой и маршрутной сетью рейсов. Создание пользовательской витрины не предполагается. Предлагать билеты будут на платформе Туту. Сроки запуска проекта и инвестиции в разработку компании не назвали. Вице-президент Ассоциации туроператоров России Сергей Ромашкин отмечает, что само по себе создание программы – недорогой процесс. Инвестиции могут уложиться в 1 миллион рублей, но организационные затраты могут быть значительными. На установление контактов с владельцами автобусов потребуется много ресурсов, говорит эксперт.
0: Идея на миллион.
1: Xiaomi представила новый холодильник. Особенностью устройства является большой объем камер – 508 литров и технология быстрой заморозки льда. Общий объем холодильника составляет 508 литров, из них 297 приходится на холодильную камеру, 35 литров на зону с регулируемой температурой, еще 176 литров занимает морозильное отделение. Производитель отмечает, что внутри предусмотрено несколько зон хранения для напитков, свежих продуктов и замороженных товаров, что должно упростить организацию пространства. Модель оснащена системой, которая, как утверждает Xiaomi, устраняет запахи за 3 минуты и обеспечивает стерилизацию бактерий, грибков и вирусов. И на этом пока все. Берегите себя и свои деньги.

0: на УФМ. Стоматология «Доктор Дент» – это красивая улыбка, уверенность и здоровье.
1: Лечение зубов под дентальным микроскопом. Все виды стоматологических услуг.
0: «Доктор Дент», Усть-Лабинск, улица Красная, 176А, телефон 8-918-347-56-77.
1: Наш любимый пациент. Приходи к нам в «Доктор Дент».
2: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
3: Ой, девочки, я влюбилась. Ого. Они такие классные.
1: Обои. В магазине «Обои Центр». Усть-Лабинск, Октябрьская, 107. Второй этаж магазина «Новинка».
4: Организация приглашает на сезонную работу грузчиков, водителя кары, операторов на линию, разнорабочих. График смены, заработная плата 300 рублей в час. Обращаться по адресу: Усть-Лабинск, улица Карла Либкнехта, 230. Телефон 8-918-447-29-95. 8-918-447-29-95. АО «Сахарный завод «Свобода» требуется электромонтер, слесарь-ремонтник, изолировщик, слесарь КИП-ИА, электрогазосварщик. Обращаться по телефону 8-918-990-85-17, 8-918-990-85-17.
5: Вас обошли ваши конкуренты? Значит, они уже разместили свою рекламу у нас.
0: Реклама на УФМ. 8-909-45-00-30.

0: Здравствуйте, в студии Владимир Громов. В Краснодарском крае к 81-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне запланировано более 10 тысяч тематических мероприятий. Во всех муниципалитетах региона пройдут торжественные митинги и церемонии возложения цветов к военным мемориалам и памятникам героев. В пресс-службе администрации Кубани сообщили, что жители региона смогут принять участие в акциях «Бессмертный полк онлайн», «Вальс Победы» и «Бессмертный автополк». До 9 мая волонтеры будут бесплатно раздавать георгиевские ленты. В рамках акции «Свеча памяти» у воинских мемориалов и в окнах домов зажгутся огни в знак уважения к подвигу ветеранов. В образовательных и культурных учреждениях края откроются стены памяти, где каждый желающий сможет разместить портрет своего родственника-фронтовика. Также кубанцы могут присоединиться к оформлению окон Победы с помощью праздничных трафаретов или высадить деревья в честь павших героев в рамках проекта «Сад памяти». Культурная программа праздника включает около 450 концертов, экскурсии в музеях и показы тематических фильмов в кинотеатрах. В городах и районах также организуют военно-исторические фестивали, выставки техники и амуниции, спортивные соревнования и квесты для молодежи. Уважаемые жители города, согласно графику отключения круглогодичных котельных на территории Усть-Лабинска, будет остановлена котельная Черемушки по улице Свердлова, 61, с 18 по 31 мая для проведения планово-предупредительных ремонтных работ. В связи с этим потребителям временно будет прекращена подача горячего водоснабжения до завершения запланированных работ. Уважаемые жители и гости города, кинотеатр «Знамя» приглашает на киноакции, посвященные 81-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Бесплатно будут демонстрироваться художественные фильмы. 8 и 9 мая с 10 утра в зале номер 3 художественные фильмы «Дорога на Берлин», «Каруза» и «Повесть о настоящем человеке», а также «Летят журавли». 9 мая в полдень в Большом зале художественный фильм «Летят журавли». 10 мая в 10 утра в зале номер 3 художественный фильм «Жди меня». С 26 по 30 апреля в Казани воспитанники студии танцев «Пиксель» под руководством Анастасии Кузнецовой представили свое мастерство на двух крупных сценах – Всероссийском конкурсе «Высота» и Межнациональном фестивале «Казань Великая». По итогам выступления коллектив был удостоен высоких наград – гран-при фестиваля, 5 званий лауреата первой степени, 3 звания лауреата второй степени и 2 звания лауреата третьей степени. За столь яркие победы студия получила путевку приглашения на участие в престижном конкурсе фестиваля во Владимире, который пройдет уже в ноябре. 6 мая на стадионе «Кубань» прошла всекубанская эстафета спортсменов, приуроченная к празднованию Дня Победы в Великой Отечественной войне. Участники почтили память павших героев минуты молчания. Участие в забеге приняли школьники, студенты УСПК, а также «Прогресс Аграб». Спортивная программа включала командный забег, символизирующий преемственность поколений и единство народа в борьбе с фашизмом. На этом у меня все. Выпуск подготовлен по материалам пресс-службы Усть-Лабинского района. В студии был Владимир Громов.
1: Радио УФМ. На 107.9 FM.
2: Реклама на УФМ.
3: Открылся новый магазин тракторных запчастей «Агромастер». В магазине имеется широкий выбор запчастей на сельхозтехнику. Т-150, К-700 и МТЗ. Наш адрес – Усть-Лабинск, улица Кавказская, 40Д. Телефон 8-918-030-73-27.
4: 14 июня. Фестиваль спорта «Суворов Трейл» в Усть-Лабинске. Всего час от Краснодара. Забеги для детей и взрослых. Сап-соревнования на озере, палаточный городок и море активностей. Проведите выходные ярко. Регистрация на топлига.ру.
5: Склад дверей «Лидер». Всегда в наличии и под заказ двери входные и межкомнатные. Стандартных и нестандартных размеров. Более 500 моделей. Дверная фурнитура. Возможен замер и доставка. Склад дверей «Лидер». Более 20 лет на рынке Усть-Лабинска.
6: Качество, проверенное временем.
5: Усть-Лабинск, Коминтерна 108. Напротив лицея. Телефон 8-918-24-24-704.
7: Вот это реальный выбор. Магазин «Много Мото». На тысячи квадратов более тысячи мотоциклов, питбайков, скутеров, квадроциклов и велосипедов в наличии и по дилерской цене. Гарантия, сервис, доставка. Краснодар, Ростовское шоссе 34/18. Магазин «Много Мото». Подробности на knvstels.ru. Усть-Лабинск, Ленина 74А.
8: Вам вставили?
9: А если еще не вставили, то мы вам установим имплант от 20 тысяч рублей. Мастерская улыбок. Усть-Лабинск, Рубина 66. Записи и подробности по телефону 8-918-166-0909.
10: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться с врачом.
11: Вас обошли ваши конкуренты? Значит, они уже разместили свою рекламу у нас.
2: Реклама на УФМ 8-909-45-00-30.

0: Усть-Лабинск FM. Усть-Лабинск FM. 107.9 FM.
1: Реклама на УФМ.
2: Ты чего такой задумчивый весь день?
3: Да думаю, как все контролировать на производстве, пока я в отъезде.
2: Тебе нужно видеонаблюдение. Обратись в магазин технологии безопасности. Там все четко. Выезд специалиста бесплатно. Рассчитают, посоветуют, скидку сделают. Сможешь контролировать все через свой телефон. Также домофоны и системы контроля доступа. Пиши адрес: Усть-Лабинск, объездная 14. Телефон 8-918-45-75-444.
4: Организация приглашает на сезонную работу грузчиков, водителя кары, операторов на линию, разнорабочих. График смены, заработная плата 300 рублей в час. Обращаться по адресу: Усть-Лабинск, улица Карла Либкнехта, 230. Телефон 8-918-447-29-95. 8-918-447-29-95.
5: Закупаем поддоны дорого, в любых количествах. Звоните 8-918-967-9671.
6: ЛПХ Елены Шевелевой предлагает рассаду цветов собственного производства. Петуния, фуксия, колиусы, калибрахоа бегония, готовые кашпо и многое другое. Обращаться по адресу: Заполотняная, 157. Телефон 8-918-415-0514. 8-918-415-0514.
7: Официальный партнер завода «Гранд Лайн» в Усть-Лабинске. Широкий выбор кровли, металлической гибкой, современных заборов жалюзи, евроштакетника и сайдинга. Grand Line. Заплотненный 11. Офис продаж на втором этаже. Приходите. Сделаем бесплатный расчет кровли в трех вариантах.
8: Требуется рабочий для чистки кирпича. Справки по телефону 8-918-0807-3-1. 8-918-0807-3-1.
9: Ой, девочки, я влюбилась. Ого. Они такие классные.
10: Обои. В магазине «Обои Центр». Усть-Лабинск. Октябрьская, 107. Второй этаж магазина «Новинка».
0: Реклама на УФМ. 8-909-45-00-30.

0: Дорожные новости.
1: В России не будут менять формат автомобильных номеров. Об этом не только в нашем выпуске и на портале колеса.ру. Следите за дорогой. Россиянам упростят возможность участия в изменении правил дорожного движения. Общественная палата запустила новую онлайн-платформу. Она находится на сайте npdd.rf. Здесь можно посмотреть изменения, предложенные другими людьми. Также можно предложить на обсуждение свои. По сути, этот проект выступает в роли фильтра общественных инициатив. Самые актуальные и интересные в общественной палате обещают довести до правительства для дальнейшего рассмотрения. Некоторые из них могут стать законами. В России не будут менять формат автомобильных номеров. В Министерстве внутренних дел заявили, что в этом нет необходимости. Существующая система позволит еще долго создавать уникальные комбинации цифр. Вопрос изменения кодировки автомобильных номеров возникает из-за региональной специфики. В регионах с большим автопарком уже давно ввели трехзначные коды регионов. Сначала использовали коды с единицей, потом появились двойки. Теперь дошла очередь до троек. Но до девятки еще далеко. Яндекс модернизировал режим подсказок в картах и навигаторе. Появилась новая настройка – меньше подсказок на знакомых маршрутах. При обновлении приложения она включается автоматически. При желании в настройках режим можно поменять. Умный алгоритм отслеживает маршруты, по которым водитель ездит регулярно, и отключает для них большинство уведомлений. Напоминает только о полосах, указателях и ориентирах. Настройка понравится тем, кто не любит лишние подсказки, но не отключает совсем, потому что они бывают полезны. Еще больше новостей на портале колес.ру, а на этом у нас все. Хорошей дороги.

0: Реклама на OFM.
1: Ищите идеальные очки? Приходите в оптику Good Look. Мы предлагаем широкий выбор стильных оправ и качественных линз. Good Look, Усть-Лабинск, улица Красная, 242, станица Ладожская, улица Театральная, 30, село Красногвардейское, улица Фестивальная, 1Б. Good Look. Хорошо видеть, хорошо выглядеть.
2: Ищите нас на Яндекс.Картах.
3: Когда питомец наш здоров, не помним мы про докторов. Но если заболел ваш друг, ищите клинику «Вокруг». Ветклиника ГБУ, ветуправление Усть-Лабинского района на Элеваторной. Это государственная лицензия на ветеринарные услуги, хирургию, терапию, стоматологию, УЗИ и чипирование. Усть-Лабинск, Элеваторная, 1.
4: Ветклиника ГБУ, ветуправление Усть-Лабинского района.
5: Нужен удобный интернет по доступной цене? Подключение к сети интернет в Усть-Лабинске от компании Freedom доступно уже сейчас. Быстро, стабильно, дешево. Вопросы и заявки по телефону 8 800 333 8813.
6: Аптеки, здоровье, качество во всем. Лекарства пустышки не продаем.
7: Аптеки здоровья работают с 1999 года.
8: Компания РФ Холод КРД – это надежный сервис по ремонту и обслуживанию рефрижераторных установок. Официальный дилер установок TCL и Fridge. Мы производим диагностику рефрижераторов, ремонт холодильных установок любой сложности, заправку холодоагентом с проверкой герметичности системы, плановое техническое обслуживание. РФ Холод КРД. Усть-Лабинск. Октябрьская, 123. Телефон 8-909-444-59-62.
9: Если вы слышите эту рекламу, значит она работает.
10: Реклама на OFM 8 909 45 30 30.

0: дома на UFM. Мечтаете о путешествиях? Турагентство «Лучший тур» осуществляет их с 2009 года для вас. Наш адрес: Усть-Лабинск, Ободовского, 32А. Телефон 918-47-48-7. 918-47-48-7. Собирай чемодан, а остальное мы возьмем на себя.
1: АО «Сахарный завод «Свобода» требуется: грузчик, подсобный рабочий, специалист по ГОИЧС, слесарь-ремонтник подвижного состава. Обращаться по телефону 8-918-990-85-17, 8-918-990-85-17.
2: Вас обошли ваши конкуренты? Значит, они уже разместили свою рекламу у нас.
0: Реклама на УФМ 8-909-45-00-30.

0: Новости страны и мира. О главном.
1: В Минпромторге назвали ориентировочные сроки поставки перевозчикам новых самолетов. Российским производителям нужен 1-2 месяца после получения всех разрешительных документов для начала передачи самолетов авиакомпаниям. Об этом рассказал глава Минпромторга России Антон Алиханов в беседе с РИА Новости. С точки зрения поставок, учитывая готовность серийных бортов, как только мы получаем все разрешительные документы, буквально через месяц-два мы начинаем передавать машины авиакомпаниям, сказал он. По словам Алиханова, поставки – достаточно размытый процесс. Так, самолеты сначала будут использоваться на коротких рейсах, поскольку нужно обучить летный экипаж и наземные службы для работы с бортом. Рособорнадзор определил, что запрещено делать участникам ЕГЭ-2026 на тестировании. Об этом сообщает РИА Новости. В рекомендациях отмечается, что ученикам нельзя выполнять экзамен не самостоятельно или общаться с другими участниками тестирования. Также сдающим нельзя иметь с собой средства связи, вычислительную технику, справочные материалы, заметки и другие носители информации, кроме тех, которые разрешены для выполнения заданий по ряду предметов. Школьникам запрещено фотографировать бланки, а еще переписывать задания экзамена в черновики. Участникам тестирования нельзя перемещаться без сопровождения организатора, общаться и обмениваться материалами и предметами. И в завершении выпуска. Власти Соединенных Штатов не смогли бы утаить сведения о существовании инопланетян, поскольку не умеют хранить секреты. Об этом заявил бывший американский президент Барак Обама в интервью CBS News. По его мнению, если бы внеземные цивилизации существовали под контролем правительства США, то общественность уже узнала бы об этом. Обама считает, что утечка произошла бы в любой ситуации. «Уверяю вас, какой-нибудь охранник с этого объекта сделал бы селфи с одним из инопланетян и отправил бы его своей девушке», — добавил экс-президент. Обама заключил, что американские власти ужасно хранят секреты. Еще в феврале экс-президент неожиданно заговорил об инопланетянах. В популярном политическом подкасте он признал, что верит в существование внеземной жизни, хотя лично с ней не сталкивался. И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей, Report Inform.
0: Усть-Лабинск FM. Радио Усть-Лабинск FM. На 107.9 FM.

0: Реклама на УФМ.
1: Компания РФ Холод КРД – это надежный сервис по ремонту и обслуживанию рефрижераторных установок. Официальный дилер установок TCL и Fridge. Мы производим диагностику рефрижераторов, ремонт холодильных установок любой сложности, заправку холодоагентом с проверкой герметичности системы, плановое техническое обслуживание. РФ Холод КРД. Усть-Слабинск. Октябрьская, 123. Телефон 8-909-444-59-62.
2: Реклама на УФМ 8-909-45-00-30.

Pick up the momentum, allow me some tension.

Это так странно, в тебя влюбиться до знакомства, это странно. Ревновать тебя по фото, это странно. Друг другу шли два долгих года, а теперь минуты без тебя.

мое сердце украдет и не заплатит. Она мой кореш в нежно-розовом халате. Давай напьемся, разгромимся в этой хате. Ты заберешься мои комплексы, а я твои. Так мало места в этой комнате для нас двоих. У нас есть изъяны, но нам не до недостатков. Если я тебя достал, давай расстанемся на завтра. Если я проснусь с другой, если будешь ты с другой.

0: радио УФМ. Реклама на УФМ.
1: Нужен удобный интернет по доступной цене? Подключение к сети интернет в Усть-Лабинске от компании Freedom доступно уже сейчас. Быстро, стабильно, дешево. Вопросы и заявки по телефону 8 800 333 8813.
2: Ты чего такой задумчивый весь день?
3: Да думаю, как все контролировать на производстве, пока я в отъезде.
2: Тебе нужно видеонаблюдение. Обратись в магазин технологии безопасности. Там все четко. Выезд специалиста бесплатно. Рассчитают, посоветуют, скидку сделают. Сможешь контролировать все через свой телефон. Также домофоны и системы контроля доступа. Пиши адрес: Усть-Лабинск, объездная 14. Телефон 8 918 45 75 444.
4: Демонтаж строений из кирпича с последующим вывозом мусора и стройматериалов. Телефон 8 918 0807 3 единицы. 8 918 0807 3 единицы.
5: Вас обошли ваши конкуренты? Значит, они уже разместили свою рекламу у нас.
0: Реклама на УФМ 8 909 45 30 30.

Радио УФМ. УФМ. Радио УФМ.

0: Реклама на UFM.
1: Ищите идеальные очки? Приходите в оптику Good Look. Мы предлагаем широкий выбор стильных оправ и качественных линз. Good Look, Усть-Лабинск, улица Красная, 242, станица Ладожская, улица Театральная, 30, село Красногвардейское, улица Фестивальная, 1Б. Good Look. Хорошо видеть, хорошо выглядеть.
2: Ищите нас на Яндекс.Картах.
3: Аптеки, здоровье, качество во всем. Лекарства-пустышки не продаем.
4: Аптеки здоровья работают с 1999 года.
5: Склад дверей «Лидер» – это не только двери. Ламинат-напольные, стеновые панели, плинтус, изделия из пенопласта, козырьки, порожки алюминиевые, гибкий мрамор, стремянки, сантехника, пеномонтажная, краски, металлопластиковые изделия. И это не весь список нашего ассортимента. Усть-Лабинск, Коминтерна 108, напротив лицея. Телефон 8-918-24-24-704.
6: Вас обошли ваши конкуренты? Значит, они уже разместили свою рекламу у нас.
0: Реклама на УФМ. 8-909-45-00-30.

Радио Усть-Лабинск FM. Радио Усть-Лабинск FM. Радио Усть-Лабинск FM.

Реклама на УФМ. Реклама на УФМ. 8 909 45 30 30.

0: Реклама на УФМ.
1: Компания РФ Холод КРД – это надежный сервис по ремонту и обслуживанию рефрижераторных установок. Официальный дилер установок TCL и Fridge. Мы производим диагностику рефрижераторов, ремонт холодильных установок любой сложности, заправку холодоагентом с проверкой герметичности системы, плановое техническое обслуживание. РФ Холод КРД. Усть-Слабинск. Октябрьская, 123. Телефон 8-909-444-59-62.
2: Ты чего такой задумчивый весь день?
3: Да думаю, как все контролировать на производстве, пока я в отъезде.
2: Тебе нужно видеонаблюдение. Обратись в магазин технологии безопасности. Там все четко. Выезд специалиста бесплатно. Рассчитают, посоветуют, скидку сделают. Сможешь контролировать все через свой телефон. Также домофоны и системы контроля доступа. Пиши адрес: Усть-Лабинск, объездная 14. Телефон 8-918-45-75-444.
4: Продажи БУ «Кирпич», «Шифер», «Лес», «Строительный бой», «Дрова». Справки по телефону 8-918-08-07-3-1, 8-918-08-07-3-1.
5: Если вы слышите эту рекламу, значит она работает.
0: Реклама на УФМ 8-909-45-00-30.

0: на UFM.
1: Ищите идеальные очки? Приходите в оптику Good Look. Мы предлагаем широкий выбор стильных оправ и качественных линз. Good Look, Усть-Лабинск, улица Красная, 242, станица Ладожская, улица Театральная, 30, село Красногвардейское, улица Фестивальная, 1Б. Good Look. Хорошо видеть, хорошо выглядеть.
2: Ищите нас на Яндекс.Картах.
3: Вас обошли ваши конкуренты? Значит, они уже разместили свою рекламу у нас.
0: Реклама на UFM 8 909 45 30 30.

0: Скажи, куда летят годы, разбросав нас, как листья? И кто сменил коды? Мы в моменте зависли, а я все еще помню то, что встретил однажды, но в ту же самую реку не войти дважды.
1: Знаешь, моя слабость, наверное, в том, что я слишком крут, чтобы набрать, поговорить, увидеть тебя на пару минут. Не было времени, а если честно, просто не было сил. Твой силуэт, как дежавю, обратный эффект. Все, я поплыл, я знаю, что бред. Прошло уже столько лет. Помнишь старую рекламу Nokia? Между нами коннект. Зима подходит к концу, я вдруг вспомнил, как все это было. Я просто посылаю в небо сигнал. Надеюсь, ты

Социальные сети — это яд. Сейчас на нем все висят. Так вот, я заходил на твою страницу пару дней назад. Помню, раньше свадьба, Мальдивы, шампанское, фото с обручальным кольцом. А сейчас... Так и знал. Да гори оно все огнем. А что говорить о нем? Я знаю, вы в разводе. Не одна ты подверглась этой дурацкой современной моде. Рутина обычного быта, как городская воронка. Работаешь как за двоих, одна воспитываешь ребенка. Ты сильная девчонка. И знаешь, я даже...

0: Слушайте радио Услабинск FM.
1: Когда ты станешь большим, сын, мне очень хочется знать, дочь, мне очень

Вы слушаете радиоканал «Радио УФМ». Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ номер ТУ-23-015-65. Зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Южному федеральному округу 11 апреля 2016 года. Для лиц старше 12 лет.

Он совсем молодым когда-то вдруг посидел, когда все полегли ребята, он землю ел. Но вставал из-за тех, кто пали, он шел вперед.

Вы слушаете радиоканал «Радио УФМ». Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ номер ТУ-23-015-65. Зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Южному федеральному округу 11 апреля 2016 года. Для лиц старше 12 лет.

Радио УФМ. УФМ на 107.9 FM.